Представляет новинка этой недели. Гриффин Бунт и Инесс Уолдруп.

Хит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's hit music. Hit music. 104.7.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Holy Flame, Iowa и Doze. Love You.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Кэти Би и Джекс Джонс, Last Day of Summer.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер TU-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Powerhit Radio.
1: Powerhit.
2: 104.5 FM.

Best music. Best music. On Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yeah. Yeah. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.
2: Can't think, can't sleep, can't breathe.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Every day, and every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Павиня и Элай Оукс. Prisons.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

Орхидрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Are you ready?

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

Первый августовский мой эфир, друзья. Ну и наверняка первый августовский понедельник. Вот видите, не всегда август получается выговорить, потому что еще даже мы к этому обстоятельству не привыкли. Кто-то из поэтов, человек, который смотрит на мир гораздо более созерцательно, чем мы с вами, хотя за всех, конечно, не поручусь, так вот однажды сказал: август — это как вечер в воскресенье. Ну так вот, друзья, сейчас уже утро понедельника. Пора вставать, пора настраиваться на волну Power Hit Radio. Впрочем, если вы слышите мой голос, вы уже это сделали. Полдела позади. Впереди отличный день. В этом я уверен. Главное — оставаться настроенным на 104.5. Здесь Вячеслав Каверин и утреннее шоу «Один против сна».

часов утра и 9 минут утра тоже. И совершенно точно можно сказать, что шоу «Один против сна» продолжается. И сегодня, друзья мои, будет не только «Один против сна». Сегодня, как и всегда, утром будет и круиз-контроль, и «Двое против сна». Но вот давайте поподробнее остановимся на круиз-контроле. Однажды маленький принц в книге одноименной Антуана де Сент-Экзюпери сказал, что, дескать, проснулся поутру, сделай чище свою планету. Вот как раз, мне кажется, этим принципом руководствуется проект «Чистая Арктика», который 4 августа, это не далее, как завтра, у вас есть еще все шансы поучаствовать, при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии предлагает всем желающим отправиться в экологическую экспедицию. Что нужно делать? Включая цель акции «Очистить территорию природного парка полуостров Рыбачий от накопленного мусора». Но я так подозреваю, походив по окрестностям, посмотрев на наши озера, реки и горы, давайте назовем это так, вы наверняка заметили и другие места, где не мешало бы прибраться. Ну и, соответственно, в утреннем круиз-контроле хотим узнать, в каких удаленных от города местах вы наталкиваетесь на мусор, оставленный отдыхающими, какого рода это мусор, и какие реки и озера вблизи города особенно нуждаются в уборке и внимании. Вот такие вопросы мы адресуем вам сегодня в круиз-контроле с 8 до 9 утра. Но написать кое-что, если у вас есть какие-то идеи и соображения на этот счет, можно уже сейчас на стене нашей группы ВК, через сообщение сообщества ВК, через наше приложение и наш сайт pitcher.ru. Ну, а что касается телефонных звонков, то это когда круиз-контроль стартует равнёхонько в 8 утра. Будем обо всем об этом разговаривать подробно в компании не только меня, но еще и Артема Моисеева.

0: Реклама. Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
2: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2-1 против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24, Окольский 27Б. Ну что, друзья, нужно привыкать к тому, что мы сейчас видим за окном. Нужно готовиться к тому, что то, что мы сейчас видим за окном, будет с нами еще очень долго. Хотя, что вы вкладываете в это понятие, в это слово «очень долго» — это еще тоже вопрос. Ну, как минимум, ближайшие 10 дней. В данный момент в городе плюс 10, северо-западный ветер 4,8 метров в секунду. Сегодня достаточно теплый день, 13-15 обещают. Не каждый день на этой неделе будет достигать подобных отметок температуры. Облачная с прояснениями погода ждет нас в течение этого дня. Временами может идти слабый дождь. Я уже это, кстати говоря, заметил. Очень слабый, даже непонятно, был ли это дождь или мне просто мерещилось. Ну и ветер северо-западный, умеренный, в течение суток останется. Напомню, сегодня 13-15, на эти показатели можно рассчитывать. И, кстати говоря, температурный рекорд для сегодняшнего дня, для 3 августа, был установлен не так уж и давно. В 2023 в этот день было плюс 29. Ну что ж, друзья, природа северная и погода северная, она там такая ветреная и капризная. Сегодня 13-15, а прямо сейчас в городе плюс 10. Спонсор прогноз погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б 25-25-50.
0: Один против сна на Power Hit Radio.

0: «Нежный заряд».
1: 7.24 в Мурманске. Традиционная подборка наших утренних мотивирующих, заряжающих цитат от разных людей разной степени величия. И начнем мы сегодня с цитаты Питера Джексона. Если вы не знаете, кто такой Питер Джексон, это новозеландский кинорежиссер. Человек, который, как минимум, кинотрилогию «Властелин колец» нам подарил. Вот что он однажды сказал. «Бывают такие дни, когда я могу говорить с кем угодно и о чем угодно. Просто потому, что утро было хорошее». Вот, знаете, честно говоря, немножко даже завидую этому человеку. Дело все в том, что мы, радиоведущие, обязаны говорить с кем угодно и о чем угодно. И неважно, какое было утро. Движемся дальше. Дальше у нас самое настоящее философское изречение. Наверняка просто потому, что его автор – французско-швейцарский философ, писатель и мыслитель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо. Вот что он однажды сказал. «Терпение – горький корень, но сладкий плод». Чувствуете, да? Где-то подвох. Если сегодня тот самый понедельник, когда ровно неделя остается до вашего отпуска, ну, следующий понедельник он у вас стартует, вы знаете, что терпение – это теперь наше все. Точнее, ваше все. У меня-то отпуск уже закончился. Горький корень, но сладкий плод. Вот плоды будете пожинать на следующей неделе, а сейчас пора терпеть. Ну и в помощь вам этому цитата Теодора Рузвельта. Теодор Рузвельт – американский политический и государственный деятель, 26-й президент США в 1901 и 1909 годах. «Как ни печально, – произнес однажды он, – но альтернативы напряженному труду нет». Вот, собственно, и все. Мне кажется, максимально должна зарядить эта фраза на то, чтобы утром понедельника отправиться как раз-таки напряженно трудиться. В любом случае, я желаю, чтобы день был не такой уж прямо сильно напряженный и трудовой, чтобы у вас все получалось легко и непринужденно. Через некоторое время вернусь, расскажу кое-какие гастрономические новости в нашей рубрике «Полярный эспрессо». А пока еще немного утренней музыки.
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: 1 против сна на Power Hit Radio.

0: запретить чизкейки на территории Российской Федерации выступил политик Сергей Маленкович, который считает, что блюду нужно дать отечественное имя «Буденовец». Кроме смены названия, предлагается изменить и внешний вид десерта, сделав его более патриотичным. Кстати говоря, он не поясняет, как это нужно изменить. Как именно сделать вид внешний чизкейка так, чтобы он выглядел более патриотичным? Наверное, надеть буденовку. Как-то я не знаю. Автор идеи объясняет это необходимостью укреплять кулинарный суверенитет и избавляться от западных заимствований в общественном питании. Ну, комментировать фразу «кулинарный суверенитет» — это только портить, поэтому я, собственно, ничего комментировать и не буду. Лучше переведу вас на разговор о дыне. Это для многих любимое летнее лакомство, которое уже сейчас начинает потихоньку наполнять мурманские прилавки. И кажется, что это идеальный продукт в жару, который, кстати говоря, нас мурманская погода не балует. Так вот, что в этом продукте можно найти. Во-первых, 90% это вода. Богата дыня витамином С, бета-каротином, калием, магнием, клетчаткой, флавоноидами. Но диетологи предупреждают не всем и не всегда. Это сочная красавица на пользу. Эксперты, например, нутрициолог Елена Романова и врач-диетолог Дарья Русакова советуют здоровым, еще раз подчеркну, здоровым взрослым ограничиться 500 граммами в день и есть дыню утром или днем, но не натощак. Вообще, сразу есть вопрос, а как ее тогда есть? Если после еды считается, что она там забродит. А еще лучше ее не есть чаще 2 раз в неделю вообще. То есть не 2 раз в день, а 2 раз в неделю. У дыни, видите ли, высокий гликемический индекс, и частое употребление может спровоцировать скачки сахара в крови из-за большого количества фруктозы. Если уже у вас есть диагностированные проблемы с ЖКТ, дыню лучше вообще убрать из рациона. Так говорят врачи-диетологи и нутрициологи. Например, очень сильно нежелательно ее употребление при эрозивно-язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, а также обострении хронического панкреатита и синдроме раздраженного кишечника. Плод, кстати говоря, особым образом действует на слизистую и может серьезно ухудшить самочувствие при только что перечисленных болезнях. Есть еще 2 важных противопоказания. Сахарный диабет 2-го типа. Ну, это, наверное, понятно, потому что в дыне слишком много простых углеводов. И гипотония. Друзья мои, гипотоникам, оказывается, нельзя есть дыню, потому что она способна понижать давление. Для меня, как гипотоника, это просто самое настоящее открытие. Я буду как-то аккуратнее, обещаю. Но не буду аккуратствовать сегодня в рубрике «Откуда звук?». Это радиоигра, самая первая наша за целый день. И она стартует уже минут через 10. Я буду беспощадно ставить музыкальный образец интересного трека. Ваша задача будет угадать, откуда же вы этот звук знаете, кто эту песню исполнял в оригинале. Обязательно дождитесь, призы у нас прекрасные.
1: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
4: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: Откуда звук?
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние». В августе аренда коттеджей от 4000 в сутки. И прямо сейчас в нашем эфире в рубрике «Откуда звук» нужно, значит, будет угадать, что за песня мною немножечко изменена. Ну, точнее, не мною. Давайте будем честными, не я делаю эти кавер-версии, я их только нахожу. И ваша задача будет назвать исполнителя, исполнительницу или даже целую группу исполнителей, которые исполняли эту песню в оригинале. Кто на связи? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
2: Наталья.
1: Очень приятно. Наталья, я думаю, вот сегодня есть у меня такое мнение, что тот человек, кто в 1998 году был в сознательном возрасте, буквально в считанные секунды назовет мне автора, ну и, естественно, исполнителя этой песни. Проверим мы. Сейчас это мое, скажем так, умозаключение. Итак, на кону у нас сертификат на посещение парка животных на двоих. Слушаем кавер-версию и говорим, кто исполнял в оригинале. Если сходу назвать не можете, ничего страшного, у меня есть варианты ответа. Если будете плавать, я вас, грубо говоря, спасу. Поехали! Наталья, готовы ли вы дать ответ?
2: Маша Медведь, либо-либо, любовь.
1: Да, это она. Я же говорил, на самом деле, я все правильно думал. 1998 год. Эта песня была примерно тогда написана и буквально взорвала эфиры телеканалов и радиочартов. Кстати, заняла первое место как лучшая песня 98 года по версии «Радио Максимум». Ну, а что касается истории создания этой песни, то она родилась абсолютно спонтанно, буквально за один день. Причем ее даже не хотели включать в альбом «Солнце клёш», потому что, во-первых, текст — это слегка измененное стихотворение Агнии Барто «Любочка». А, во-вторых, она сама по себе такая, знаете, разухабистая, прикольная. Вот так она звучала в оригинале. А тот кавер, что мы с вами услышали, это небезызвестный нам Holy Flame. Выпустил в конце мая этого года и сохранил узнаваемый текст, мелодическую основу. Ну а свою такую лирично-мечтательную манеру, которую мы слышали, допустим, в его хите «Тону», он тоже не преминул возможностью применить в своей аранжировке. Ну что, будем заканчивать рубрику «Фактомат». Сегодня понедельник, и без того день тяжелый, точнее, какой фактомат сегодня, откуда звук? День тяжелый, поэтому было все достаточно просто и легко, и ненавязчиво. Я, собственно, так все и задумывал. Наталью поздравляю и прошу немножечко еще потерпеть, буквально 5 секундочек на трубке. Я только расскажу всем нашим слушателям, что спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Активный отдых рядом с Мурманском. Всего 20 минут от города. Туры на квадроциклах от 5000 рублей. Настоящие приключения, лесные тропы, живописные виды, реки и озера, подъемы и спуски. Все, что делает поездку незабываемой. myaurora51.ru 911-370-27. Ну и 752 в Мурманске прямо сейчас. Слушаем музыку и 800 круиз-контроль не забываем.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Самый первый, кто проснулся сегодня на Power, это я, и Вячеслав Каверин меня зовут. Остаюсь с вами до 11 утра, но совершенно разные люди будут в течение этого времени ко мне присоединяться. И сейчас начинаем мы круиз-контроль. Хотелось бы напомнить вам всем, что сегодня и в течение всей этой недели спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич в сети мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на конец августа 20-70-50. Ну и если вы к нам не только что присоединились, если вы слушали прям с 7 утра радиоприемник, вы уже наверняка знаете, о чем сегодня пойдет речь в круиз-контроле. Ну, во-первых, это, конечно, о том, что происходит на мурманских дорогах. Информировать об этом можно и нужно по номеру телефона 488-448. Если где-то движение по улице, по дороге не такое, как хотелось бы. Ну и, во-вторых, у нас есть тема обсуждения. Выяснилось, что завтра, 4 августа, проект «Чистая Арктика» при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии предлагает всем желающим отправиться в экологическую экспедицию. То бишь, волонтерам. Платить за это не будут, сразу говорю. Есть, скажем так, мысль, что вы должны захотеть это самостоятельно ради некоего экспириенса. Или, как принято говорить в русском языке, какого-то положительного, позитивного опыта. Так вот, ключевая цель этой акции – очистить территорию природного парка, полуостров Рыбачий, от накопленного мусора. Есть данные о том, что сбор волонтеров назначен на 11 утра, и добираться до непосредственно природного парка, полуостров Рыбачий, предлагается самостоятельно, что вот уже, кстати, немножечко настораживает. Но в любом случае, хотелось бы сегодня поговорить не только о полуострове Рыбачьем, но и о других местах и, скажем так, глубинах нашей природы. Артем, где, где нужно убираться?
4: В первую очередь, потому как куда вступает нога человека, нужно обязательно прибирать это место.
3: Знаете, вот она вступает именно вот туда, ну вот в оно.
4: Да, в оно там бывает. Слушай, ну если говорить о каких-то конкретных местах, то последний раз мы с семьей были буквально неделю назад на Белом море. И на побережье. Ну так вот, поехали с палатками отдохнуть. И во время кемпинга я попросил детей, которые с нами были, вот если они видят бутылочку, если они видят пакет, то это все собирать и нести к нам в мусор.
3: Ты прямо детей с молоду,
4: конечно,
3: с молоду приучаешь бутылочку не выбрасывать.
4: А 50 копеек не лишние.
3: Так
4: вот, и у подрастающего поколения я заметил только один вопрос. А почему, если это не мы мусор, почему мы должны убирать за кем-то?
3: Ну, это вполне,
4: Резонный вопрос, на что я объяснял, что после нас тоже приедут люди, и они будут хотеть отдыхать в чистой природе. И мы надеемся, что люди, которые приезжают в чистое место, у них срабатывает рефлекс на чистоту, и они такие, ну, если было здесь чисто, давайте мы и оставим здесь чистое место. А когда ты приезжаешь уже там нагажено, то почему бы и свою бутылочку не оставить?
3: Ну, есть такой, психологический такой эффект некоторый. Для меня уже, да.
4: Эффект разбитых окон, так называемая, да.
3: Так называемая теория разбитых окон. Ну и сегодня мы, друзья, спрашиваем у вас, в каких удаленных от города местах вы наталкивались на мусор, оставленный отдыхающими? Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что лето не очень теплое, но какие-то вылазки вы на природу совершали уже. Возможно, вы просто, вам все равно, какая погода. Главное, это природа. Так вот, наверняка уже где-то успели что-то подобное заметить и, скажем так, отметить для себя. Какого рода это мусор и какие реки и озера вблизи города особенно нуждаются в уборке и внимании? Пишите ответы на эти вопросы на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу, через наше приложение, наш сайт phr.ru. Ну и звоните 488-448 до 9 утра. Об этом рассуждаем.

0: Фейс-контроль. Итак, сегодня будем говорить о том, где неплохо было бы прибраться. Август пишет, массовых свалок не наблюдал, мусор везде есть. И там, где, казалось бы, нога человека не ступала. Идешь собирать грибы из корзины природных даров, несешь еще и пакет собранного мусора. У меня, кстати, вот такая же история частенько бывает.
1: И я потом даже беру с собой пакет.
0: Нет.
1: Идешь такой, ну, рассеем, пашем.
0: Ну вот. Нужно объединить усилия гидов и волонтеров к составлению карты маршрутов для сбора мусора, чтобы не только рыбачи или териберка удостоились внимания для проведения эко-субботников. Вокруг озера Киви... Где это?
1: Ну, это возле апельсина.
0: Ага, понял. До ручья Каменистого и на участке вдоль дороги. В 2021-м собрал 10 120-литровых мешков мусора. Далее, каждый год стал просто поддерживать чистоту. А вот старый диван, он под скалой стоит. А кто его туда принес?
1: Люди. Которые любят вот отдыхать в лакшери стиле.
0: Понятно. Вытащить не смог. Есть участки, куда нужно идти с горным снаряжением. Западная часть озера Каменистого – это жесть. Дикие стоянки рыбаков изуродовали береговую линию озера. Здесь вообще огромный текст, друзья. И я считаю, что всем заинтересованным лицам, которые, например, вот те самые люди, которые организовывают экологическую экспедицию на полуостров Рыбачий для приборки, они должны почитать этот комментарий и сделать какие-то, может быть, будущие наметки, куда следует направить свои стопы и взоры. Что там, судя по всему, какая-то дичь происходит.
1: У нас везде какая-то дичь происходит. Вот я бывал в разных местах, да что далеко ходить. Допустим, возьмем долину Уюта. Не ту часть, где непосредственно бегают товарищи спортсмены и любители, а вот ту, которая находится рядом. Это зеленые насаждения, коих там более чем достаточно. И там есть небольшие тропы, но там же каких только бутылок не валяется. Вроде как долина Уюта. Ну, во-первых, большое количество энергетиков. Может быть, там наш Гоша бегает. Я не знаю.
0: Он не такой человек.
1: Да, он не бегает.
0: Это я хотел сказать.
1: Так вот, мало того, что там вот этих бутылок, там еще и алкоголя, будьте здрасте, прям много.
0: Слушай, я тебе расскажу самую дикую находку, которую я отыскивал на природе. Точнее, она меня сама отыскала. Есть такое местечко, куда можно попасть только на лодке, если она у тебя есть. Ну, там, байдарка или моторная лодка. И есть и шанс прийти туда тоже ногами. Но надо очень сильно заморочиться.
1: Это пока ты описываешь Сейд-озеро?
0: Нет, не Сейд-озеро. Это недалеко от Мурманска, недалеко даже, я тебе скажу, от популярного у мурманчан пляжа на реке Ура. И вот там вот есть озеро Келпьявор рядом, и там вот есть такие заводи, вот, куда вот можно прийти ногами, но надо очень большой крюк сделать. И вот однажды мы, собирая грибы, сделали такой огромный крюк и оказались на бережку, на который, собственно, видимо, люди приплывали всегда на лодках, ставили там свои лагеря, ночевали, может быть, и так далее. И мы увидели, скажем так, следы этих древних людей. И самое необычное, что там был оставлен, огромный баннер. Баннер, вот знаешь, вот эта вот клеенка. Мы вот зачастую, когда проводим какие-то выездные мероприятия, мы растягиваем такие, закрепляем на заборе, я помню. Да. Вот такой вот огромный баннер радиостанции, но не нашей. Но мурманской. В Мурманске она, точнее, есть. Это федеральная радиостанция, но она присутствует в Мурманске. Ты прикинь, какая у меня злость была. Думаю, они и здесь гадят. И в эфире, и здесь.
1: Ну, может, специально, чтобы медведи там ходили. Такие, так, надо послушать, конечно, ребят. Не зря же здесь реклама висит.
0: Я надеюсь, что там не было медведей.
1: Возникает большое количество вопросов, когда ты видишь мангалы оставлены. Кому вы их оставляете, непонятно. Причем здесь виной всему стоимость этих мангалов становится. Потому как там 110 рублей, и тебе не жалко оставить этот маленький мангал.
0: Это не стоит 110 рублей.
1: Ну, они раньше стоили вот 110-150
0: раньше
1: рублей.
0: Раньше много чего стоило 110.
1: Не-не, ну раньше, я имею в виду, год назад, два назад. У меня мангал, ему уже третий сезон, то есть третий год, и я его покупал за 100 вот, с копейками, то есть до 200 рублей.
0: Такой.
1: Разборный, маленький, на вот один заход на семью нашу более чем достаточно, на одну решеточку. Вот, и оставляют, и вот сейчас, когда мы были на Белом море, я увидел, там оставили лаваш, там завернутый, потом какие-то еще какой-то провиант, там хлеб.
0: Это на будущее?
1: Не, понятно, на будущее, но кому, если это уже все в плесени, это уже все грязное, и ты оставил это в месте, в котором ты жил. Пришлось это все эвакуировать в мусорку?
0: Да. утилизировать, я бы даже сказал.
1: Слушайте, не, утилизируй дальше.
0: Ну, могли бы действительно еду оставить незавернутой. Чайки бы, я уверен, и за милую душу, да и муравьи тоже бы поживились.
1: Отметили бы за ваше здоровье.
0: Друзья, сегодня интересуемся, где в окрестностях Мурманска, может быть, в удаленных от города местах вы наталкивались на мусор, оставленный отдыхающими. Какого рода это мусор? И какие реки и озера вблизи города особенно нуждаются в уборке и внимании? Говорим об этом на протяжении часа. Оставляйте свои комментарии на стене нашей группы ВК или через сообщение сообщества, а также пользуйтесь сайтом и приложением нашим пауэровским. А что касается автохита, то здесь у нас будет звучать музыкальное произведение под названием «Грязный разговор».
1: Грязный разговор? Я хочешь, тебе покажу грязный разговор?
0: Dirty Talk называется, музыка звучит.
2: Автохит.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Хотите встретить новый сезон с идеальной стрижкой? В сети парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. Выбирайте комфортное время, любимого мастера и любую услугу без спешки и суеты. Не откладывайте визит на последний момент. На работу и учебу стильными и красивыми. Удобная запись ВКонтакте, через сайт, приложение и по телефону 207050. «Черная кость» – ваш стильный образ.
2: Круиз-контроль. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Опять интернет глючит.
4: Танках пинг высокий.
5: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
6: Ваня, помоги! Ты же программист!
7: Как вы мне надоели.
8: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink!
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
2: 488-442. Круиз-контроль.
1: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта запись на конец августа. Мужская стрижка 1000 рублей. 20-70-50.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Итак, друзья, сейчас в Мурманске плюс 10 градусов. А Артем,
2: ну, могу все сказать, равно в шортах. Так, извините меня, у меня все по уставу. Лет пришло, будьте добры. Форма вот шорты, 3. Форма 3, да, вот это шорты. И холодно, тепло, как хотите. Ничего другого вам не видать ближайший месяц.
1: Ты скажи честно, у тебя жена штаны отбирает, когда...
2: Ну, отбирает, но есть у нас такие игры, могу сказать. Как многодетный отец, могу сказать, есть и такое. Слушайте, но несмотря на всю пасмурность. И с утра вот в 6, я не знаю, ты выходил из дома.
1: Было ли пасмурно
2: и был ли моросящий дождик такой, какой был у нас до линии уюта. Так вот, я просто на пробежку уже побывал сегодня с утра. Несмотря вот на это все, ну, не так-то уж и холодно. Можно, конечно, накинуть на себя куртку, шапку и, как некоторые еще там, пуховики. И таких людей я тоже встречал на улицах.
1: Они вас встречали тоже, я уверен, немножечко.
2: Ну да, у меня беговые шортки чуть-чуть короче.
1: Плюс 10, ветер северо-западный 4-7 метров в секунду. Синоптики обещают, что сегодня еще относительно теплый день будет, 13-15. Я почему говорю?
2: Относительно чего?
1: Относительно следующего.
2: Сентября. Сентябрь вообще идеально.
1: Относительно следующих дней этой недели. Вторника, среды, четверга. Вот там будет в максимуме плюс 12, а сегодня 13-15. И некоторые синоптики замахиваются даже на плюс 17. Говорят, вот смотри. И даже солнце рисует какое-то.
2: Погодите, смотрите, что у нас есть.
1: У нас есть 17 градусов. Спешу я заметить. И что говорят по области-то? По области будет по-разному. В отдельных районах даже грозы могут сегодня прогреметь. Тоже северо-западный ветер. Местами дождь и температура до 18 градусов. Но это, я так подозреваю, в южных районах области. Прямо сейчас в городе плюс 10. И в максимуме сегодня градусов 15 со знаком плюс.
0: Круиз-контроль.
2: Ну, а мы тем временем продолжаем сегодняшний наш утренний разговор, утреннюю беседу, посвященную чистоте природы. Природы. Вот, а где бы нам бы собраться бы и убрать? Вот вы, как те люди, которые, возможно, уже где-то отдыхали, видели и знакомились с зелеными насаждениями и понимаете, что здесь нужна рука волонтера.
1: Зелеными наслаждениями.
2: Наслаждениями это другие.
1: Я понял. Елена пишет, из года в год весной мы со студентами наводим порядок возле Семеновского озера и каждый раз собираем не меньше мусора, чем в предыдущие годы.
2: Ну, слушайте, ну, да,
1: Семеновский... А не больше ли? Вот хотелось бы уточнить у Елены. Есть ли какая-то такая вот визуальная ощущение?
2: Загрязнение?
1: Нет, я имею в виду, что вот есть ли ощущение, что каждый год все больше и больше? Это было бы совсем плохо.
2: Ну нет, ну такие, как Елена, это хватает там на экотропах и на этих сопках возле Семеновского озера, вот, и которые убираются.
1: К сожалению, люди, которые загрязняют эти всяческие тропы,
2: не останавливаются.
1: Да, они выбираются гораздо дальше. Он на рыбачье отправляет экологическую экспедицию завтра, чтобы там прибраться. То есть люди, которые убираются, они как-то недалеко от города это делают, потому что, ну,
2: нужны ресурсы. Надо прям подзапариться, да. Чтобы отправиться. Вот сейчас на рыбачье надо добраться, на полноприводном автомобиле. А не у всех есть полноприводный автомобиль. Плюс ко всему...
1: Даже не там... всякий полноприводный автомобиль там пройдет, я тебе хочу сказать.
2: Ну да, кстати.
1: На вашем бы я туда не замахивался.
2: Не-не, я замахивался, я доезжал туда, все нормально, но больше не хочу.
1: Это почему?
2: А это потому, что я там оставил кусочек своего бампера.
1: Ну вот, я и говорю.
2: Снизу защиты. Но это, так скажем, моя ошибка была. А в данном случае вот это необходимо выделить завтра вторник на минуточку. Рабочий день. И надо быть там в 11 часов, чтобы туда добраться. Нужно 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую. Это уже 6 часов. Ну и там какое-то время
1: побыть. Да, то есть акция достаточно...
2: Правильная.
1: Правильная, но для крепких духом.
2: Да, и безработных.
1: Отдыхали в Пскове, пишет нам Вера. В Пскове есть у них Серебряное озеро. Приезжают на машинах с палатками, сапами, мангалами. Но как же там чисто? Нет ни камер, ни мусорных контейнеров при выезде. Вход бесплатный, хотя и заповедная зона. Но нет мусора. Просто нужно признать, что у нас здесь на севере невоспитанная публика.
2: Слушай, ну нет, я не могу это признать, потому что я многих знаю, кто убирается. И есть еще и проблема с вывозом этого самого мусора. Возьмем уже ту же самую популярную Уру. Там некоторое время назад, сейчас в этом сезоне я там не был, стояли контейнеры. После хорошего погожего денечка эти контейнеры превращают с горой.
1: С горой,
2: и
1: да,
2: потом эта
1: точно.
2: Гора стоит на протяжении недель. Вот это было в прошлом году, я помню. Я ехал там, в начале недели и в конце недели. Вот, вот все тоже картина была идентичная. То же самое могу сказать про Семеновское озеро. Много отдыхающих, не все убираются. У некоторых почему-то есть такое понимание, что бычки, они сами растворяются в почве. То же самое там с семечками, каким-то скорлупками.
1: Семечки, ладно, это же органика.
2: Органика, понятно, но ты нагрыз вот здесь, а потом следующий пришел, принес нагрыз. Не успевает, понимаешь, перерабатывать.
1: Органика, ну да.
2: Органика перерабатывать. Все равно нужно эту органику увозить с собой. Так вот, и на Семеновском озере, как человек часто бывающий там, ну, не хватает там мусорок и вывоза этих самых мусоров.
1: Вот, кстати говоря, по поводу отсутствия урн по городу, это, мне кажется, отдельная тема для разговора, потому что это...
2: Вот возьмем ее в четверг, как поднимем.
1: Да. Игорь пишет, то есть сбор за посещение природного парка берем, ага. Мусор потом пусть бесплатно волонтеры убирают, толково придумано. Не один раз, в самой глуши, где не то что дорог, тропинок нет, находили крупногабаритный мусор, мебель, бытовую технику и т.д. А там не один километр по таким буеракам тащить. То есть возникают вопросы у Игоря тоже. Угу. Вот как у меня вот с тем баннером, который, извините, ну, на нем надо было приплыть, на этом баннере, я считаю. Ну, или, по крайней мере, с собой на лодке взять. Зачем? Кстати говоря, я на то место попал через пару лет. Снова нас кривая вынесла туда. Лодки у нас не появилось, но все равно мы нашли путь. Угу. Вот. Там уже этого баннера не было. То есть кто-то забрал.
2: Ну, вы слушатели.
1: Возможно. Но зато
2: стало
1: там
2: стыдно за эту радиостанцию.
1: Зато там появилась пустая бутылка из-под шампанского.
2: Ну, они отметили это дело.
1: И я вот просто задумался, ребят, вы полную, вам не сложно было сюда принести, а полная бутылка шампанского достаточно тяжелая. А вот пустую уже было как-то в лом.
2: Может быть, потерялась, она же зеленая.
1: В смысле потерялась?
2: В насаждениях потерялась.
1: Слушайте,
2: может, третий раз использую слово насаждение.
1: Аккуратнее с этим словом. А то...
2: Насадят еще.
1: Да, маркист насад. Итак, друзья, сегодня обсуждаем, где в окрестностях Мурманска, в каких удаленных от города, не очень удаленных города местах мы наталкивались на мусор, оставленный отдыхающими. Какого рода это мусор? И какие реки, озера вблизи города особенно нуждаются в уборке и внимании?
2: Ну и самый необычный мусор, так как у нас эта тема уже одна так красной нитью идет сквозь сегодняшний эфир.
1: Диван.
2: Диван, который нужно было тащить туда несколько часов, либо еще какие-то предметы бытовые, вы видели в необычных или труднодоступных местах, тоже об этом рассказывайте. Делитесь своими грязными впечатлениями.
1: Телефон 488-448. Не забывайте информировать и о том, что происходит на мурманских дорогах. Ну и пишите через наш сайт, приложение, через комментарии в ВК и через сообщение сообществу в ВК.
0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Сеть парикмахерских «Черная кость» предупреждает. Последние числа августа разлетаются быстро. Успейте записаться на стрижку или другую услугу заранее, чтобы выбрать самое удобное время. В школу, на работу или просто для настроения будьте неотразимыми. Мужская стрижка 1000 рублей. Стрижка плюс моделирование бороды 1600 рублей. Запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 207050.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый пример. Премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
5: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
6: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
0: Круиз-контроль.
1: Мужская стрижка, мытье головы и укладка 1000 рублей в сети парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на конец августа. 20-70-50.
0: Круиз-контроль на Power.

0: на природе, о том мусоре, который оставляют отдыхающие. Поводом для этого разговора послужила экологическая экспедиция, которая намечается на завтра, 4 августа. Сбор волонтеров назначен на 11 утра. И что эта экспедиция предлагает?
1: Ну, надо отметить, что сбор волонтеров назначен на 11 утра там уже, где проходит проект «Чистая Арктика».
0: Да, там будут чистить территорию природного парка полуостров Рыбачий от накопленного мусора. Нужно отметить еще несколько деталей. Добраться до места проведения работ необходимо самостоятельно. На точке сбора оборудовано достаточное количество парковочных мест.
1: Потому что не все туда доезжают.
0: Всем, кто подтвердит свое участие, на месте выдадут необходимый инвентарь, перчатки, прочные мешки для отходов и сигнальные манишки. Вот так вот здесь
1: записано. Чтобы медведя было сразу видно.
0: Ну, друзья, используйте поисковики, и там можно найти не только подробности какие-то, но и контактные лица, телефоны контактных лиц координаторов этой акции.
1: Вот, кстати, до этого встречали мы с тобой комментарии, где было написано, что ничего себе, как за вход туда, на эту территорию, деньги берут, а собирать мусор просят волонтеров. Это что за дела такие? Это где это видано? Ну
0: так.
1: Вот, не смотри так на меня, так, был такой комментарий.
0: Да, я знаю.
1: Так вот,
0: Игорь
1: считаю, что такие акции нужно проводить постоянно, не только вот в отдаленных местах, а вообще и в Мурманске, и на территории своего родного двора, садика и школы, чтобы дети постепенно привыкали к этому, что нужно убирать. И как только человек начинает убирать то место, где он развлекается, отдыхает, либо еще чем-то занимается, у него меньше желания взять и намусорить здесь
0: я
1: и
0: согласен,
1: сейчас.
0: Абсолютно.
1: Я вот, вот такое перевоспитание видел в армии.
0: Угу.
1: Вот те люди, которые ходили и убирали все, они меньше всех мусорили здесь же.
0: Угу. А всем чистый привет, пишет Алексей. Был опыт уборки мусора на Уре.
1: А я был на ура вообще.
0: Командой ТВ вместе с Марией Фреймом собрали огромный самосвал мусора. Через год на том же месте опять мусор. После этого я разочаровался. Считаю, что государство обязано проводить комплекс мероприятий, направленных на сохранение природы в чистоте. Я бы, вот,
1: то
0: честно
1: есть не
0: говоря,
1: пускать туда людей?
0: Да, я бы направил комплекс мероприятий на приучение людей к содержанию природы в чистоте. Например, огромные штрафы.
1: Угу.
0: Людей, допустим, как они правильно называются? Лесники.
1: Угу.
0: Вот воспетые группы «Король и Шут».
1: А подожди, а как ты будешь?
0: Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес.
1: Вот. И все, вот тебе оставил место. Мусор, все, идем. Вот там, видишь, волк стоит. Вот пойдем к нему.
0: Да. Тебя собачок укусит.
1: Кусь, и все, и уже мусорить не хочется. Это понятно. Перекладывать эту ответственность такие должно государство. Ну, конечно же. На каждой тропинке, на каждом въезде в лес, либо в лесополосу должен стоять лесник такой. Так, я вас запомнил.
0: Да?
1: Все, перебрал, провел инвентаризацию всего того добра, что везут люди с собой. Угу. Такие, я пойду проверю. Не дай бог этот штрих-код, я замечу там.
0: Я себе представляю. Представляю этого лесника в образе в фильме «Вершина», где вот этот вот человек почти с бритой головой, которого сыграл Терен Эджертон. Вот этот... Вот такой лесник, нервный, с арбалетом. Вот мне кажется, тогда люди перестанут мусорить, да, на самом деле.
1: Не, это все зависит от воспитания, и это все прививается с детства. Вот я говорю, вот надо вот начинать именно с детского сада. Вот раньше же были субботники. Сейчас на них смотрят такие, а почему я должен идти и убирать свой двор? А, ну, нет.
0: Для этого есть дворники. Да,
1: для этого есть дворники, да, дворник справляется. И у нас, кстати, хороший дворник. Сейчас небольшая реклама нашему дворнику. Но не успевает он убрать за всем народом, который проходит через наш двор.
0: А у вас проходной двор?
1: А у нас прям проходной двор, так и называют, проходной двор. Там здесь бутылочку оставил, здесь бычок закинул. Но двор-то он большой, и вот там, где чаще всего, возле подъездов, там все убрано хорошо, а если отойти чуть подальше, то там есть вопросики.
0: Мы сегодня не про дворы, мы сегодня не про город, мы про
1: природу.
0: Загород.
1: Да. А я говорю про воспитание. Это же
0: начинается все с города. Вы
1: начинается все с города. Вот я занимаюсь бегом и в какие-то отдаленные места. Ну, вот,
0: забегаю.
1: Прям в глубины, в недра. И ты смотришь и думаешь, ну кто-то сюда принес же этот стул. Ну не просто же он так здесь появился. Ну здесь нет ни дороги, ничего, а стул стоит. Человек нес это либо очень-очень такой прихотливый рыбак. Такой, я без этого стула рыбу ловить не буду, извините.
0: Это мой стул. Я на нем родился.
1: Я на нем и посижу.
0: Ладно, мы ждем ваши комментарии, друзья. Где на...

отдаленных от города или не очень отдаленных от города местах вы наталкиваетесь чаще всего на мусор, оставленный отдыхающими? Какого рода это мусор и какие реки и озера вблизи нашего города особенно нуждаются в уборке и внимании? Пишите на стене нашей группы ВК, комментарии свои через сообщение сообщества, также их оставляйте через наше приложение и наш сайт phr.ru, тоже пишите.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Черная кость. Успей занять свое место, чтобы выглядеть безупречно. Последние числа августа. Время повышенного спроса. Не ждите остатков в расписании. Записывайтесь на удобное время уже сейчас. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Папа плюс сын 1500 рублей. Выбирайте мастера, день и время. ВКонтакте, через сайт и приложение. Телефон 207050.
2: Круиз-контроль.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
6: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
7: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
8: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
9: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
10: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55-11-11.
2: Круиз-контроль.
1: Сеть мужских парикмахерских «Черная кость» поможет создать стильный образ к новому учебному и рабочему сезону. Запись 207050.
7: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Итак, друзья, сегодняшний круиз-контроль посвящен сбору мусора, который предлагают провести волонтерам завтра на территории природного парка полуостров Рыбачий. И не только, конечно, полуострову Рыбачьему посвящен наш сегодняшний разговор. Мы вообще хотим узнать, в каких удаленных от города местах вы наталкивались на мусор, оставленный отдыхающими, какого рода? Это ж мусор, какие реки, озера?
1: Женского.
0: А вблизи города особенно нуждаются в уборке и внимании. Смотри, Игорь написал, у нас же тут мини-конкурс, какой самый необычный мусор вы находили вблизи города. Один раз на Верхнетуломском водохранилище в одной из шхер наткнулись на стоянку, где была большая яма, практически полностью заполненная пустой стеклотарой, причем исключительно из-под парламента.
1: Напомню, что есть такой напиток. Беленькая такая.
0: Бутылка. Видимо, не один десяток лет туда знатные любители рыбалки приезжали.
1: Ну, может быть, это даже, в смысле, не один десяток, не один раз, я бы так сказал.
0: Так не один может десяток быть, лет.
1: Не-не, я понимаю, я просто...
0: А, потому, то есть что каждый год по несколько раз.
1: Не каждый год, это может быть за один сезон просто люди приехали. Там, знаешь, какие привозят с собой ящики люди, любители.
0: Ну, настоящие. Я смотрел кинофильмы, которые
1: особенно
0: посвящены рыбалке.
1: Вот,
0: да, я в целом знаю. В целом догадываюсь, как там происходит.
1: Вот что интересно для меня. Они же туда как-то добираются на чем-то. И все это, они едут, ну, чуть ли не на грузовых машинах, вездеходах. Ну, почему бы вот пустую тару, пустые пакеты
0: обратно
1: с собой не загрузить? Они же легче и проще их везти. А если разобьются, то меньше места займут.
0: Анастасия пишет. Доброе утро. Каждый раз приезжаю на Средний, Рыбачий, в Териберку, а в этом году и на Терский берег увозим плюс пакет или два не своего мусора. Дети прекрасно помогают его собирать. Еще с детьми каждый год собираем мусор на Семеновском озере, но там мы играем в чистые игры, зарабатываем баллы за раздельный сбор этого мусора. Это хорошая идея экологического воспитания. Ну вот, мне кажется, это все
1: хорошо.
0: Здорово про Семеновское озеро, но детей действительно лучше бы приучать начинать со своего двора, потому что я вижу, что с моим двором происходит.
1: Здесь за детей вот эти чупики поели, бросили.
0: Да в чем здесь поели? Они у меня во дворе, обстановка...
1: По кайфу?
0: Нет. Вот в том-то и дело. Олега Кинзова туда не стоит звать. Ему там не понравится. У меня во дворе весь мусор, который находится на детской площадке, принесли туда дети. Откуда? С помойки. Они залезают в мусорные баки, они залезают на площадке для крупногабаритного мусора, роются там, ищут что-нибудь такое интересное, находят и тащат на площадку. Недавно у нас была такая...
1: Вячеслав спокойно гулять не можешь на этой детской площадке.
0: Да там просто...
1: Пытаются прокатиться на горке, а там что-то лежит.
0: Недавно нам кто-то, уж не знаю кто, повесил на одну из, скажем так, горок, рукоходов, там у нас такие есть, повесил грушу. Ну вот как вот боксерскую. Она набита тряпьем. Через несколько дней детишки ее разорвали, это тряпье сейчас по всей площадке валяется. А вчера я смотрю, и грушу оторвали, теперь грушу валяется. А груша тяжелая. Я вот, честно говоря, ее не решился.
1: Ну, ты не ребенок.
0: Да.
1: Ты не можешь ее перетащить из одного угла.
0: Килограмм 25 она весит.
1: Ну, так, а дети-то могут.
0: А дети вот ее, видимо, всемиром пинали. Так что я считаю, что мусор детей приучать собирать надо, и только начиная со своего двора. А дальше уже они сами по жизни начнут как-то за этим следить, и когда будут выбираться на природу, тоже как-то надергивать себя.
1: Ну вот, это же хорошее начинание, чистые игры. Шикарно, по-моему. Собираешь, зарабатываешь баллы, это игра, все, понимаешь, вот геймификация вот это.
0: И, друзья, уходим на музыкальную паузу. У вас есть еще несколько минуток буквально, чтобы оставить свои комментарии по поводу, в каких удаленных от города местах вы наталкивались на мусор, оставленный отдыхающими, и какого рода это мусор. А также мы еще спрашиваем, какие реки, озера вблизи города особенно нуждаются в уборке и внимании, по-вашему. Пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу, через приложение и наш сайт.

0: Вот девушка поет о том, что не может спать. Ну и действительно, иногда зайдешь в лес где-нибудь неподалеку от Мурманска, увидишь там такое в плане мусора, что и спать перестанешь.
1: Что возникает больше вопросов, чем ответов. Откуда это здесь взялось? Вот я, кстати, задавался часто вопросом. Вот одно колесо, одна шина лежит где-то...
0: Покрышка,
1: да. Шина, покрышка лежит где-то очень далеко от дороги. Как она сюда попала?
0: Прикатил кто-то?
1: Ну, это любит прям, катать. Просто. Ну, вот любит катать по кататься. Горам, по долам, по камням. И ты смотришь такой, ну как же это здесь должно было появиться? А сначала в голове у человека должна появиться была мысль, что да качу-ка я за 150 километров отсюда вот эту штуку.
0: Слушай, я, честно говоря, видел, как покрышки в моем дворе собирал какой-то специальный грузовик. Угу. То есть он подъезжал к каждой контейнерной площадке для крупного габаритного мусора. Угу. Вот там у нас складировались эти покрышки.
1: Это компания «Гуси-лебеди».
0: Не все, конечно. Некоторые лежали на детской площадке, их туда дети принесли. Так вот, все, которые были на площадке контейнерной, он все их собрал в свой грузовик и уехал. То есть у нас периодически происходит сбор. Но периодичность это никому не известно, во-первых. Сколько раз в год или даже в 10-летку. Uh-huh. Я в целом не знаю. Я впервые, честно говоря, видел, чтобы собирали шины у нас во дворе недавно. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас спрашиваем у вас, где рядом с Мурманском есть какие-либо места, где стоит обратить внимание на их уборку, на их чистоту, на то, чтобы там тоже провести какую-нибудь экологическую акцию. У нас вот в комментариях люди по-прежнему недоумевают по поводу того, что нужно волонтерам на вот эту экологическую экспедицию, в эту экологическую экспедицию отправиться не просто бесплатно, а еще и за свой счет добраться непосредственно до полуострова Рыбачий. Говорят, что это просто странно, как минимум. Туда не каждый сможет доехать в плане того, что нужен специальный автомобиль внедорожного свойства. И даже это внедорожный автомобиль, он не гарантирует, что ты доедешь туда в целости и сохранности. По крайней мере, автомобиль.
1: Ну да. Днище твоего автомобиля будет немножко страдать. Ну, зато какое путешествие интересное, а?
0: Ага. Но в любом случае организаторы обещают, что всем тем, кто доберется, кто подтвердит свое участие...
1: Перчатки и пакеты будут.
0: Да, еще сигнальные манишки. Отмечу, что для местных жителей вход на Рыбачий бесплатный, так что попытка Минприроды заманить этих местных явно пыль в глаза. Но не все волонтеры, кстати говоря, местные. Просто я вот подумал, может быть, люди, которые когда-то приезжали к нам туристами из других регионов, их замучила совесть, и они поедут волонтерить, чистить за собой Рыбачий.
1: У кого какой туризм, понимаешь? Да. Кто на что нанимался?
0: Экотуризм. Экотуризм вот виде. Такой, да. И поддержку слушателя об оплате за посещение природного парка. Поддержу слушателя об оплате за посещение природного парка. Работа у Минприроды туризма. Где? Ага. Где финансирование сбора мусора и поддержание чистоты природного парка? Ух, я зол. Ну, что я могу сказать? Все упирается в лесников. Нет вот специальных людей, которые бы следили и за отдыхающими, и за чистотой некоторой.
1: Ну нет, ну лесники, давайте мы еще это на лесников. Вот как, я еще раз тебе повторяю, как ты докажешь, что это я бросил фантик? Он здесь лежал.
0: Ты вот прямо как тот человек из анекдота. А ты докажи.
1: Ну да, ты докажи. А вот ходит, вот если, что касается костров, а я встречался в лесах с лесниками и с кострами, ага. Да, которые подходили и предупреждали, что вот здесь, где вы сейчас собираетесь, и вот вы распаковываете свой мангал, нельзя это делать. И причем попали, мне несколько раз в жизни попадались такие толковые люди, так как мы отдыхали возле водоема, то там они советовали, как лучше это сделать, вот чтобы все было, ну, поправить правилам и безопасно для природы, и мы не остались без шашлыка. То есть все это, инструктаж был проведен моментально же. И закрепил он этот инструктаж штрафом в энное количество рублей, тысяч.
0: Да.
1: Вот, поэтому, да, вот такое работает. А то, что там будут они ходить, ну что, они будут, пускай просто специальные, нам люди предлагают специальных взять людей, которые будут собирать мусор. Нет, это должны все делать те люди, которые и ходят в лес. Поэтому мой вам совет. Пришли, уберитесь за собой, и если есть возможность, возьмите что-то чужое, что там оставили.
0: На этом и закончим. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт и приложение 207050.
1: Все, всем отличного понедельника, легкого понедельника и, возможно, солнечного, как нам и обещали.
0: Вот Артем свой на сегодняшний ты трудовой день закончил.
1: В ВПЦ сказал Артем. Артем. Там так и написано.
0: Да, у тебя в паспорте Артем написано.
1: Да, и не поспоришь.
0: Да. Не завидую я тем, у кого в имени или фамилии есть буква Ё.
1: У кого имя Артем.
0: Артем свой сегодняшний трудовой день закончил. Давай, гуляй смело, как говорится.
1: Пойду, так сказать, по инструктажу вчерашнего нашего с тобой рилса.
0: Да. А что касается Гоши Симонова, который должен присоединиться ко мне в шоу «Двое против сна», он уже ждет под дверью, переминается с ноги на ногу.
1: Во все свои энергетические вон способности пришел.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Будильник, зарядка, душ, завтрак и «Двое против сна». Пятый элемент вашего утра.

0: Иду ко дну.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
1: Признавайтесь, кто из вас хоть раз пытался впихнуть в себя 2-литровую бутылку воды к вечеру, потому что надо? У нас для вас отличная новость. Вашим почкам и совести можно расслабиться. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой. Микрофон у Сони Баженова. Здравствуйте. Откуда взялась эта магическая цифра? 8 стаканов в день или 2 литра жидкости в день? История тянется из 1945 года, когда одна комиссия по питанию выпустила рекомендацию. Но все прочитали только первый абзац про 2,5 литра жидкости и благополучно проигнорировали второй. Большая часть этого количества уже содержится в пище. Разбираем факты. Еда – это тоже вода. Фрукты, овощи и даже стейк содержат жидкость. Около 20% суточной нормы мы получаем из тарелки, а не из стакана. Чай и кофе считаются. Миф о том, что кофе обезвоживает, живуч, но сильно преувеличен. Да, есть легкий эффект, но он не перекрывает тот объем воды, который вы выпили вместе с порцией американо. Слушайте, встроенный датчик. Эволюция подарила нам идеальный механизм – жажду. Если вам, ну, совсем не хочется пить, не нужно насиловать организм. Избыток воды также нагружает систему, как и дефицит. Но как же понять, что воды вам достаточно? Есть 2 реальных индикатора. Простите, но в первую очередь это цвет мочи. Если она светло-соломенная, вы в зоне комфорта. Если темно-желтая, пора сделать несколько глотков. Самочувствие. Сухость во рту и легкое головокружение – вот реальные сигналы, а не то, что вам показало ваше уведомление в телефоне. Но, конечно, есть группа людей, которым правда нужно пить больше. Тем, кто активно тренируется, ибо с потом теряются литры. Тем, кто живет в жаре или в холоде при включенном на полное отопление. При болезнях это и температура, и отравление. Так что пейте, когда хотите пить. Главное, не превращайте полезную привычку в пытку водой. Организм умнее графиков. И к организму нужно прислушиваться. Это главное. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
2: 2 минуты с пользой. Двое против.

0: такси, они, конечно, сегодня не особо наблюдаются, но зато на Power Hit Radio сейчас уже со сном борются двое, а не один.
1: Знаешь, прохладно и сияю я, честно скажу.
0: Да, вот, да. Вот оно, наконец-то Гоша добился своей любимой температуры. Гоша Симонов здесь, и шоу «Двое против сна» с новой силой, так сказать, зажигает огни, потому что Вячеслав Каверин тоже никуда не уходил. Гоша, как вот твои выходные, рассказывай.
1: Мои выходные...
0: Чем ты их развлекал себя?
1: Ой, у меня было такое, знаешь, социопати. Да, во время выходных я давненько вот таким не наслаждался, чтобы, знаешь, провести 2 дня дома. Прям вот безудержно дома. Да,
0: тебе не было жарко?
1: Нет.
0: Потому что суббота-то была такой накаленной.
1: У меня достаточно прохладно в квартире. И дома прям, ох, давно я там не был так долго.
0: Серьезно?
1: Да.
0: То есть отдыхал ты от людей, от природы, от города и
1: да,
0: от всего
1: полностью
0: прочего.
1: От всего. То есть я сходил с утреца в субботу, набрал себе всякой вредной еды.
0: Это мы не сомневаемся.
1: Всяких да. вредных напитков. Ну и просто сидел, смотрел фильмы, сериалы, вот. Играл в компьютер.
0: То а есть, что за фильмы?
1: Максимально деграднул. А вот знаешь, да, те фильмы, которые вот они должны скоро появиться в прокате, но вот у нас, знаешь, как это, для подписчиков карты МИР эксклюзивно доступны нам в сети интернет. Ну, например, вот «Человек-паук» новый.
0: «Человек-паук», да. А да. Его, кстати, перенесли прокат.
1: Да, из-за «Колобка», да, тему релизная.
0: А «Человек-колобок» там не наблюдается еще для подписчиков карты МИР? Было бы интересно посмотреть. А я вот, кстати говоря, был на природе, занимался вот тем, о чем я как-то вскользь упоминал, занимался сбором иван-чая. И вот если сейчас в этот момент слышит меня моя жена, она говорит, в смысле, ты лежал, а я собирала иван-чай. Да, так и было. Но просто мы с двумя целями. И я шел в лес полежать.
1: И сформировать стратегию сбора, очевидно.
0: Естественно, потому что я знаю места, где есть иван-чай. Не вблизи дороги. А жена, собственно, занималась сбором иван-чая. И, кстати говоря, пришла к выводу, что это лучше делать в перчатках, потому что буквально там, не знаю, 15-20 минут пособирать, и все, у тебя на пальце мозоль от того, что ты рвешь листики.
1: Ну, хоть вкусненько было.
0: Подожди, еще там процесс идет. Он же так быстро, надо его ферментировать.
1: А-а-а.
0: Там надо, там целая наука. Нет,
1: для меня это какое-то зельеварение.
0: Это зельеварение, оно и есть. Друзья, оставайтесь на 104.5. Мы тут более традиционных утренних напитков и рецептов будем придерживаться. Кофеек заваривайте. И очень скоро будем рассказывать вам о погоде. Поэтому там такие цифры будут фигурировать. Там такие слова будут звучать. Вам какой-то напиток ободряющий для того, чтобы это услышать, в любом случае понадобится. Ну и, конечно, вся остальная наша утренняя программа, она здесь на месте. Feel the power. Power.
2: Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay — студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
7: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летнее комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж.
2: Итак, друзья, сейчас в городе плюс 10 градусов, и нужно настраивать себя на то, что такие температуры будут преследовать нас всю неделю, пока лето взял перерыв, я так понимаю. Главное, чтобы не до самой осени. Ветер северо-западный, 3,8 метров в секунду. Сегодня в течение дня облачная с прояснениями погода. Пока мы видим только облачную, никаких прояснений я пока не заметил. А ветер северо-западный умеренный тоже в течение дня. Ну и температуру воздуха обещают в максимуме от 13 до 15 со знаком плюс. По области и до отметки в плюс 18 можно добраться, но для этого придется на машине отъехать подальше, от Мурманска в сторону юга.
1: Знаешь, вот кому-то не нравится такая температура, а я думаю, вот еще на пару градусов похолоднее, я свой любимый плащ достану, снова в нем ходить буду.
2: Вот у кого что болит, как говорится. Ну и напомним, сейчас в городе плюс 11, уже мы 1 градус у природы отыграли, потому что с утра было плюс 10, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета при заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура.
2: Ленина, 27А, второй этаж. ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте. Кухня, корпусная мебель. ЗОВ. Мурманск.
0: Вы все еще спите? А мы против. Двое против сна на Power Hit Radio.

Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные... Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
8: Двое против сна. Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: золото чартов.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» делает подарок только для слушателей Power Hit Radio. Сомова 11. Сегодня отправляемся в жаркую страну. Или не очень жаркую. Это смотря куда в этой стране вы попадете.
2: Ой, да, по сравнению с нами почти любая страна, наверное, является жаркой. Ну, большинство из них, ну, как это мне,
1: да,
2: кажется.
1: Тут, конечно, не поспоришь.
2: Итак, снова мы раскрутили глобус посреди студии Power Hit Radio. Ткнул я пальцем случайное место. Вячеслав посмотрел по картам, что же это такое. Оказались мы в жаркой африканской стране. Название страны многим известно во многом благодаря тому, что в этой стране производится очень много чая. Да, это настоящая чайная сверхдержава, то есть третье место после Индии и Китая занимают они.
1: Кстати, а я люблю кофе из этой страны. Он там тоже очень...
2: Кофе там растет. Тоже очень популярен, очень, но чая больше.
1: Да? Да. Вот этого я не знал.
2: Также страна эта передовая по зеленой энергетике. Например, более 90% энергоресурсов там из возобновляемых всяких штук.
1: Источников. Типа,
2: да, геотермальная, гидро, ветра и солнечная энергия.
1: Молодцы.
2: Да. Более того, есть там и необычные поселения. Например, остров, где нет совершенно никаких технических средств передвижения, никаких автомобилей. То есть вот просто либо ездовые вьючные животные, либо какие-то плавающие доу, там лодки так называются.
1: Для детокса цифрового или что это?
2: Возможно. Такой...
1: Рехаб.
2: Да. Деревенский туризм еще называют его. Вот. И также есть еще необычное поселение, где не живут мужчины. Там им запрещено жить.
1: Там только женщины.
2: Только женщины. Причем там собираются женщины, пострадавшие от домашнего насилия.
1: Мы сегодня в Кении, друзья. И в самом начале нашего рассказа, когда я говорил, что смотря в какой регион страны вы попадете, может быть жаркая страна, может быть не жаркая. Дело все в том, что столица Кении, Найроби, находится, так сказать, в некотором высокогорье. И там очень ровный такой климат, там нет какой-то таких сильных перепадов температуры, и этот климат не совсем жаркий.
2: Знаешь, я замечаю такую тенденцию. Мы, когда рассматриваем какие-то очень южные страны, нередко там столица находится на возвышении. Наверное,
1: нормально.
2: Чтобы далеко видеть.
1: Ну да, чтобы ее нельзя было осадить, чтобы так вот сверху поплевывать на всех, кто приходит под стены твоего города с войском. Еще интересно Кения тем, что там, как бы это помягче сказать, там нет привычных времен года. То есть у нас вот лето, осень, зима, весна.
2: А там...
1: там есть два периода с короткими дождями, два периода с длинными дождями, и все.
2: Лето и несколько дней дождя.
1: Ну, так как-то
2: так. Есть группа такая.
1: Да. Но мы сегодня, конечно же, не только о самой Кении будем говорить и там какие-то разные интересные вещи про нее рассказывать. Мы сегодня будем слушать музыку. Spotify чарт Кении возглавил некий местный исполнитель. Называется он Кит Капитани.
2: Капитани?
1: Капитани, улыбнитесь.

0: Своеобразная композиция «Капитани» и «Китэмэо» на суахильский рэп, я думаю, вы сегодня менее всего ожидали с утра услышать, но, тем не менее, это номер один в Spotify-чарте Кении, мы только что услышали. А что касается самой Кении, многие считают, что, ну, раз африканская страна, это что-то такое, наполовину, скажем так, еще страна третьего мира, но я вам хочу сказать, в отношении Кении это не работает. Средние века и новое время превратили Кению в довольно развитую торговую землю, за которую в свое время, опять же, усиленно бились с европейцами, португальцами, англичанами, арабы из султаната Оман. Англичане в итоге взяли верх, правда, только к концу 19-го столетия. Превратили Кению в свою колонию. Ну, что это означает? Значит, построили тут свои крупные кофейные плантации, вот я же говорил про кофе, и железные дороги. Ну и, соответственно, страна далее таким образом и развивалась. Это страна национальных парков. Животные со своих угодий могут любоваться даже видами небоскребов столицы, Найроби, а все потому, что национальные парки там буквально повсюду. Есть, если не ошибаюсь, прямо даже в центре самого Найроби национальный парк.
1: Знаешь, ты когда сказал, что сделали свои колонии, да, крупные кофейные плантации открыли, мне вспомнился фильм «Черная пантера».
0: Когда... Не смотрел.
1: А?
0: Не смотрел.
1: Там тоже африканская страна.
0: Они... Только вымышленная.
1: Да, они открылись миру. И, по-моему, советница короля говорит, когда я думала, что ты сказал, мы откроемся миру, я думала, что построят Starbucks.
0: Интересно. Ну, видимо, англичане так и сделали. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Запишитесь на любой вид массажа и получите массаж головы в подарок по кодовому слову «радио». Эксклюзивные методики и секрет вашего преображения «Философия тела», правильный подход к массажу и доверительная атмосфера 70-25-35.
1: Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Эти двое за контрастный душ, но против вашего сна. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Фактомат.
1: Вот песня у нас, кстати, только что прозвучала под названием «Саванна». Очень аккуратно она бы подошла к Кении, к золоту чартов в Кении. Но нет, сейчас там не ее слушают, а зря. Это кенийцы немножечко промахнулись. Тем не менее, друзья, мы переходим уже к следующему нашему мероприятию. Наша игра «Фактомат» прямо сейчас спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». «Аврора Парк. Северное сияние». Спеццены на отдых в августе. Прямо сейчас разыгрываем сертификат на посещение парка животных на двоих. Достанется он кому-то одному. А участвовать в этой игре будут двое. Алло, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как зовут вас?
2: И высоковольтный майонез.
1: Я, говорит, высоковольтный майонез.
3: Ага, понятно.
1: Кстати говоря, у высоковольтного майонеза возник заочный спор с Гошей. Гоша говорит, вот еще бы пару градусов пониже, и я, наконец, смогу надеть свой любимый плащ. А высоковольтный майонез нам написал, что еще бы на 20 градусов побольше, я смогу надеть свои любимые шорты.
3: Я пытаюсь себе визуализировать человека с таким ником в шортах.
1: Ну, не надо. Итак, значит, дорогой наш друг, 2 минуты будем перечислять всяческие факты, касающиеся сегодняшнего дня. Сегодня у нас 3 августа. И некоторые подробности относительно этих фактов мы можем перебирать. Где правда, где нет, разбираться вам, говорить да или нет. Готовы?
2: Готов.
1: Поехали. По народному календарю сегодня Ануфрий Молчаливый. Был ритуал. Рано утром ходили за молчаливой водой. Ее набирали до рассвета из чистых источников. Да или нет?
2: Нет.
1: На самом деле, да, такую воду использовали для окропления дома, а также давали как успокаивающее средство тревожным детям, например. Сегодня еще национальный день арбуза. Отмечается, более 90% массы арбуза составляет масса его корки.
3: Похоже на правду?
2: Да.
1: 90%. Нет. 90%.
3: К счастью, нет.
1: Более 90% массы арбуза составляет вода. 1492 год. Как раз в этот день Христофор Колумб отправился в свое первое плавание через Атлантику. Экспедиция финансировалась королевой Изабеллой Кастильской и королем Фердинандом Арагонским.
3: Вспоминаем уроки истории.
1: Она его фамилию не взяла, говорит, я Кастильская.
2: Да. Ну пусть будет, да.
1: Да, это так. Они согласились после нескольких лет отказов и переговоров. В Ростове-на-Дону в 1929 году 3 августа стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция, АТС. Она была всего на 1000 номеров.
3: Как думаете, мало или много? Да, или то, что надо?
2: Я думаю, нет.
1: Действительно нет. Станция вмещала 6 тысяч номеров. Вот так вот. В 1958 году атомная подводная лодка USS Nautilus впервые в этот день прошла под Северным полюсом. Nautilus был первой в мире атомной подводной лодкой.
2: Ну, пусть будет, да.
1: Да, это абсолютно так. Марта Стюарт родилась сегодня. Американская предпринимательница, телеведущая и писательница. В возрасте 81 года она попала на обложку модного журнала.
2: Возможно, она и родилась, но что-то возраст сомнительный. Ну, пусть будет, да.
1: Да, это был журнал Sports Illustrated Swimsuit Issue, что означает, что там только купальники. В 1963 году родился Джеймс Хэтфилд, гитарист и вокалист группы «Металлика». В группу попал по объявлению.
2: Пусть будет, да.
1: Нет, он сооснователь «Металлики». Ну и Матье Кассавиц, французский кинорежиссер, сценарист и актер, снялся у Люка Бессона в «Пятом элементе». Верите в такое?
2: Да.
1: Действительно, да.
3: Да, вот этот вот со странными ужимками, да?
1: Нет, он сыграл человека, который пытался ограбить Корбана у входной двери.
3: Да, вот со странными ужимками.
1: А это странные ужимки?
3: Он так странно дергался.
1: А, ну в целом. Ну, вот,
3: потом его еще это ОМОНовцы схватили.
1: А, это были они. Ну окей. Итак, давайте считать. Это был финальный вопрос.
3: Итак, 1, 2, 3, 4, 5. 5 верных ответов. Ну. Заявка на успех.
1: Да, сумел вырулить таки наш слушатель. Игрок номер 1. Потому что первые две попытки угадать, что говорим мы правду или врем, были неудачными. Пока оставайтесь на линии, запишем телефончик. Если что, перезвоним. Если у игрока номер 2 через час будет меньшее количество правильных ответов, тогда все, ваш приз, собственно, отправится непосредственно к вам в карман. Ну а вы после этого отправитесь в парк животных.
3: Мне уже хочется, чтобы другой человек назывался сметаной.
1: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Бывшая локация МКТИ. Всего в 20 минутах от города. Тур выходного дня для семьи, друзей и коллег. Активный отдых. Уютное кафе на рогах. Внимание! В августе аренда коттеджа от 4000 в сутки. myaurora51.ru 911-370-27. Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Макс Байков в студии. 10 утра. Это время новостей.
3: Да, всем доброго понедельника. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Мурманская область вошла в десятку регионов с лучшими дорогами. Рейтинг, основанный на данных официальной статистики, опубликовала РИА Новости. Кольское Заполярье заняло 7-ю строчку. 88,5% региональных и федеральных трасс соответствуют всем нормативам. Абсолютным лидером стала Ивановская область. Там требованиям отвечают более 94% дорог. На втором месте расположился Севастополь, 90%, а замыкает тройку Курской области, 89,5%. Наша область возглавила вторую пятерку, обогнав Калининградскую, Удмуртию и Хакасию. Также исследование показало, что в среднем по стране нормативам соответствует лишь 75% дорог федерального и регионального значения. А у нас, я напомню, 88,5%. Это с учетом того, что у нас все-таки как-то в большинстве своем городское население и дороги, соответственно, есть только исключительно между городами. И часть Мурманской области дорог вообще не имеет.
2: Я просто сейчас, прихожу в себя после того, как услышал, что Ивановская область номер один. Я просто ездил там.
3: Может, ты не с того края заезжал?
2: Может быть.
3: Ты попал вот в эти 6%.
4: А вот, может быть, когда ты ехал, еще не было. Может быть, они были на каком-нибудь 80-м месте.
2: А вот
4: после тебя?
2: В прошлом году...
4: Сразу же провели ремонт.
2: В прошлом году, кстати говоря, через Ивановскую область мы проезжали, но с другого конца, и там все было отлично. Вот там как-то... по крайней мере, в том месте, где был указатель Иваново 132, там все хорошо.
3: Как важно зайти в нужную дверь, правильную, так важно и заехать с правильного входа.
2: Вот если ехать со стороны Ярославской области, там на Гаврилов ям, вот там, конечно, ям слово очень подходящее.
3: Слушайте, любопытно тут было бы посмотреть статистику по Карелии, ее РИА Новости вот в широкой такой выборке не представляет, потому что вот те ощущения, они сейчас... чувствительны, когда ты едешь по дороге, Мурманская область заканчивается, вот это вот знаменитое описание о том, что добро пожаловать в Карелию, до свидания, Мурманская область, да, и ты чувствуешь прям качество асфальта меняется несколько.
2: А в какую сторону?
3: Вот тоже тебя спросили. Не слышишь, там даже звук такой, ты сначала едешь, а потом...
4: На виброрежим дорога переходит.
3: Да, немножко, да, немножко.
2: Чем южнее в Карелии, тем лучше дорога.
3: Я с тобой согласен. Вот между такого стыка нету между Карелией и Ленинградской областью.
4: Видимо, Карелы границу с нами не так ценят.
3: Да. А вот что касается границы Карелии и Вологодской области, то там, получается, вот ты как-то едешь и вообще ничего не замечаешь из-за большого количества поворотов.
2: Ну да.
3: Где из какого поворота? Там, скорее всего, ты одним колесом.
2: Ну, мне очень нравится.
3: В одном регионе, другим в другом.
2: Очень нравится участок трассы между Медвежьегорском и Пудожем. Это все еще Карелия. И между Пудожем и Вытегром это просто шикарно.
3: Вытегрой.
2: Вытегрой?
3: Конечно.
2: Она Вытегра?
3: Да. Вытегра.
2: Что наша жизнь Вытегра? Ну, если Вытегра, то тогда Вытегрой. Вытегрой, я так и сказал.
3: Нет, ты сказал Вытегрой.
2: Нет.
3: Ладно, давайте не будем спорить. Потом послушаем.
2: Да, конечно.
3: Запись-то есть.
2: Тыщу ставишь?
3: Конечно. В Хибинах обнаружен новый минерал. Главное, не говорите Трампу. Исследователи из Кольского научного центра РАН, Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени Ферсмана нашли неизвестный ранее минерал в кировском руднике Хибинского массива. Он получил название «Кольский ашкрафтин». Как сообщает РИА Новости, только его налет на породе стоит в среднем $145 за миллиметр. Это значительно превосходит стоимость золота. Уникальность кольского образца состоит в наличии кальция, марганца и фтора в составе, а структура найденного кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов. И это как раз то, что называют вот этими редкоземельными металлами, минералами.
2: Конечно.
3: В этом чуть ли не вся таблица Менделеева. Сейчас мы в том периоде, когда наука говорит «классно, мы нашли, это дорого», но еще, очевидно, пока непонятно, что с этим делать и как этим заниматься.
4: Кальций, магний, фтор. Видимо, в зубы главное, втирать по утрам.
3: Главное, что это все дело есть. К следующим новостям. Анна и Михаил – самые популярные имена новорожденных в Заполярье. В области с начала года родилось уже 70 Михаилов, 62 Александра, 55 Артемов, 51 Роман и 50 Марков. У девочек лидирует имя Анна, так назвали 50 новорожденных. София выбрали для 48, Мария для 46, Ева для 41, Ксения для 35 девочек, сообщает Северпост со ссылкой на ЗАГС. Самое же редкое женское имя в этом году Мирослава, а у мальчиков Урбан.
2: Интересно. Но я сразу могу сказать насчет Михаила ничего не могу сказать, а насчет Анны это самое популярное имя мира. Ну, то есть это в любой стране Анна на первом месте.
3: Ну, оно практически, да.
2: А, универсальное.
3: Везде заходящее.
2: Мария на втором, если что.
3: Для наших молодых...
2: Слушателей.
3: Для тебя, Гоша, в том числе, и для молодых слушателей.
4: У моего имени вообще звездного часа никогда не было.
3: Нет, тут вопрос в другом. Это же имена, они не сами появляются. Имена придумывают родители.
2: Ну, естественно. В смысле,
3: думают, как назвать. И вот, чтобы не прогадать в этом моменте, очень простой тест. Вот вы сидите вдвоем, обсуждаете это, либо прикидываете у себя в голове, потому что ваш партнер далек от обсуждения этих тем, да, ему надо четко поставить задачу и сказать. Простой тест, ты выглядываешь в окно, кричишь имя, и если тебе не стрёмно, то значит оно подходит.
2: Да, про это есть замечательный кинофильм, который так и называется «Имя». Не смотрел?
4: Нет.
2: Ну, такая камерная драма, когда собираются несколько людей. Одна семья пригласила в гости другую и собирает всех и говорит, мы ждем ребенка, и мы решили назвать его... Вот посмотрите, пожалуйста, кино, как они его решили назвать. Ну, и в течение
4: наверное,
2: всего...
4: Наверное, какое-то смешное имя там, безгласных.
2: В течение всего этого времени экранного все действие происходит в одной и той же комнате. Они просто выдерживают шквал критики от своих друзей.
3: Французский или испанский, да?
2: Ну, что-то в этом духе. Возможно, бельгийский.
3: Какой-то европейский, да, помнится. Да. Смотрели. Неплохое кино. Так, следующая финальная новость у нас околоспортивная. Это пижамный забег, который, несмотря на дождь, собрал почти 300 участников. Так вот, в ночь с 1 на 2 августа в Коле на Поморской набережной состоялся уже 6-й пижамный забег «Сон в Олимпийскую ночь». Как сообщает Мурманский вестник, в этом году дистанцию удлинили за счет новых пешеходных дорожек. Участники могли выбрать один из двух маршрутов, это 1,5 или 5 километров. Единственное требование касалось обуви, она должна была быть спортивной, в остальном приветствовались атрибуты сна. Можете зайти в интернет, прям набрать, вам куча источников выдаст. Любопытные классные костюмы. Где-то понятно, что это и даже ростовые куклы там каких-то драконов, гуси-лебеди, кого там только не было.
4: Наверное, всякие кигуруми.
3: Да, это в первую очередь такой костюм, он удобный. И они есть в продаже. И размеры, и детские, и взрослые. Там в том числе, кстати, и детки участвовали. Классное, красивое мероприятие. У нас вот бегают, а в Петербурге в эти дни сап-заплыв прошел.
2: А, видел, да,
3: конечно,
2: тоже. Видел.
3: Вот, тоже любопытное, яркое мероприятие.
4: А я думал, пижамный забег там и в тапках, то есть все по хардкору.
2: Да, вот именно. Это надо по хардкору.
3: Не надо по хардкору.
2: Ну, в какую-то погоду, конечно, не надо.
3: Не важно.
4: А кто дома спит в кроссовках?
3: Бежать надо хорошо. Перед тем, как лунатить, обуйте хорошую обувь. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ну, Максу говорим спасибо.
3: Давайте счастливо. Следующий выпуск в 12:00.
2: Как говорится, продолжайте наблюдение. Мы сегодня будем здесь до 11. Как-то вот разменемся на следующий выпуск новостей, потому что Макс придет в 12, а мы в 11 закончим. Но ничего, я думаю, что в любом случае Макс и новостей найдет, и справится. А что касается нас с Гошей, то до 11 утра двое против сна. В этом часе, как всегда, много музыки, рассказ о погоде, краткий, но емкий. Рассказ о свежих научных новостях тоже не слишком длинный, но тоже очень емкий. Ну и, конечно, второй раунд игры «Фактомат». 5 плюсов, то есть 5 правильных ответов у нашего первого игрока.
4: Ждем сметану.
2: Ждем сметану. Ну, это потому, что игрок номер один назвался высоковольтным майонезом. Мы поэтому уже не в целом.
4: Да, вы не думайте, что мы тут с утра с ума сходим потихонечку.
2: Но мы можем.
4: У этого всего есть контекст.
2: Потому что напитки наши содержат огромное количество кофеина. В целом, двое против сна именно так с этим. этим самым сном и борются. А для вас предлагают отличную музыку. Гоша Симонов, Вячеслав Каверин здесь. Всем доброе утро.
0: Как кофе против чая. Как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
1: Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Сайфкулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяются.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ДПО Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Итак, друзья, сейчас в городе, конечно, не 21, но и не 52-72. Плюс 11. Сейчас северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. И такие метеоусловия, назовем их так, останутся буквально в течение дня. Ну, разве что температура подрастет, и это, конечно, приятно. 13-15 обещают сегодня синоптики, а вот северо-западный ветер при облачной погоде, он так в течение суток и будет. Но прояснение рисуют нам некоторые синоптики с 14 до 17 часов. Меня такой расклад вполне устраивает. Как раз где-то в 14 я буду покидать свое рабочее место, и мне солнышко не повредит.
1: Знаешь, мне нравится настоящее такое северное лето, потому что вот бывает, к нам приезжают гости из Заполярья, да, туристы какие-нибудь, я им даже слегка сочувствую, когда они приезжают в жару.
2: Что
1: почему? Вот, ну, потому что они же едут на север, а тут вот никакого севера нет, тепло.
2: Не почувствуют,
1: а вот здесь
2: они как следует,
1: отлично,
2: да?
1: Все, да? Да?
2: А, кстати говоря, вот как раз если бы приехали туристы к нам в 23-м году, как раз 3 августа был установлен температурный рекорд, было плюс 29 градусов. Сегодня намного более северно.
1: Боже мой, неплохо стало от этого числа.
2: Сейчас плюс 11, северо-западный ветер. Максимум сегодня 13-15 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды – Компьютерная академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группа буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
0: Эти двое за овсянку, но против вашего сна. Двое против сна на Power Hit Radio.

Моргают быстро, зевают только на песнях. «Двое против сна» на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь в законодательстве в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: Двое против сна. Бла-бла-бла.

0: словом науки и техники.
1: Все по науке.
2: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние» «Аврора Парк. Северное сияние» в августе. Аренда коттеджей от 4000 в сутки.
3: Несколько научных новостей из мира белых халатов, пробирок, ну и, может быть, каких-то еще атрибутов, которые мы типично и обычно представляем, когда говорим слово «ученые». Ну вот первое исследование, там, если были полотенца.
2: Ты описывал, я себе представил полковника Сандерса из KFC. Белый халат.
3: Значит, смотрите, здесь ученые были не в халатах, а в полотенцах. Всего полчаса, проведенных в парилке, положительно влияет на работу иммунной системы. Это доказали, как бы вы думали, кто? Правильно, финские ученые.
2: Да, если увидели ученого в халате, то, скорее всего, это финский.
3: Команда провела эксперимент.
2: Точнее, в
3: полотенце. Ну, можно и в халате, ты уже вышел.
2: В банном.
3: Да, вышел из сауны. Команда провела эксперимент при участии 51 человека финской национальности, 27 женщин, 24 мужчины. Средний возраст около 50. По данным ученых, ни у кого из добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний. Итак, это важно. Сперва участники заполнили специальный опросник, в котором рассказали о своем образе жизни, частоте посещения саун, приеме лекарств и так далее и тому подобное. Затем испытуемые сдали кровь и прошли медосмотр. А потом их отправили в сауну, где они провели 30 минут при температуре около плюс 73 градусов. В это время многие северяне сейчас слушают это. Думаю, так вот хохочут, потому что плюс 73 – это же просто мороз для некоторых любителей сауны.
2: Я не знаю, у меня от одного числа сердечный приступ.
3: Так вот, в середине сеанса им разрешали принять двухминутный душ. Ученые провели повторные анализы крови испытуемых сразу после их выхода из сауны и спустя еще полчаса. Так вот, если верить результатам эксперимента, получасовой отдых в сауне на время переводит иммунную систему в состояние повышенной готовности. Вот, знаешь, у нас как вот бывает в новостях проскакивает. Переведен в режим повышенной готовности. И вот и у них иммунитет тоже. Если точнее, посещение парилки увеличило количество всех типов циркулирующих лейкоцитов. Это может указывать на то, говорит Илка Хайнонен, соавтор исследований из университета Турку, что посещение сауны мобилизует дополнительные лейкоциты из ткани в кровоток, где они оседают уже после сеанса. Такой периодический выброс лейкоцитов в кровоток полезен, поскольку, покидая свое привычное место, клетки лучше справляются с защитой организма и реагированием на патогены. По словам ученых, эксперимент не доказывает, что регулярные походы в сауну приводят к долгосрочным изменениям в работе иммунной системы. Чтобы изучить этот вопрос, нужно проводить отдельные исследования. То есть еще набирать группу поширше, чем 51 человек. Ну и, соответственно, наверное, как-то финансирование выбивать от университета Турку, чтобы им профинансировали новую сауну. Продлевали. Продлевать будете? Да. Нам нужно новое исследование.
2: Мне кажется, с этой целью и было проведено исследование.
3: Ну да, чтобы просто за чужой счет посидеть, значит, в сауне лишнее время.
2: Хороший мотиватор для науки.
3: Да.
2: Ученые нашего Южного федерального университета, ЮФУ, создали алгоритм, который подбирает состав бетона для 3D-печати, находя идеальный баланс между двумя противоречивыми требованиями. То есть это максимальное количество отходов, чтобы вернуть песок в производственный цикл, и высокая прочность, то есть увеличение

0: кажется, только наши праправнуки будут жить в напечатанных домах.
1: Если что, друзья, перевожу. Георгий сказал современные времена, современные решения. Требуют современных решений. Вот, кстати говоря, о современных решениях. Китайские ученые создали необычного робота Quadbot. Вдохновились они пауками-рыболовами, которые, знаете, вот мы их называем обычно водомерки, которые скользят по поверхности воды. Так вот, они создали такого робота, но вместо длинных лап у этого паука плавучие опоры, а главная его задача — спасение людей. В отличие от большинства современных спасательных аппаратов, которые могут только быстро подплыть к человеку, квадбот умеет гораздо больше. Он способен самостоятельно обнаружить пострадавшего, следовать за ним, а затем аккуратно поднять его из воды. Это особенно важно, если человек уже обессилен, замерз или просто не может самостоятельно держаться на плаву. Робот получил 4 независимо управляемые лапы, благодаря которым уверенно маневрирует на воде и сохраняет устойчивость. Ну и за его движение, разумеется, целый набор умных алгоритмов отвечает. Они помогают аппарату менять направление, отслеживать цели, точно подходить к этой цели даже во время движения. Испытания в бассейне и на открытой воде уже провели. Показали, что система успешно находит и подбирает плавающие объекты, выполняя все основные этапы будущей спасательной операции. Пока это остается экспериментальной разработкой. Впереди ждут испытания в более суровых условиях, с волнами, течением, плохой погодой. Все-таки вряд ли кого-то нужно спасать в бассейне. Хотя и такие случаи бывают.
0: Я вот подумал, вот представь, да, у этого робота произойдет какой-то технический сбой, да, вот какой-то человек отдыхает, плавает, тут на него гигантский робот-паук еще прыгает.
1: Ну да, думает, что он тонет.
0: Да.
1: А ты просто всего лишь пытаешься как звезда растянуться вот так вот и раскинуть руки и просто наслаждаться.
0: Да даже если тонешь, это еще больше приступ паники. Ты тонешь, на тебя еще гигантский паук прыгнул.
1: Ну да, у тебя травма на всю жизнь, на самом деле. Вот такие научные новости к нам приходят порой из-за Великой Китайской стены.
0: Еще одна научная новость. Новый алгоритм поиска пришельцев.
1: Наконец-то. Наконец-то мы их найдем.
0: Возможно. Да, наконец-то. Алгоритм этот основан на теории Кардашова. Наш соотечественник в свое время разработал теорию о цивилизациях, что вот, мол, цивилизация первого уровня потребляет энергию планеты, второго — энергию своей звезды, а третьего — галактики.
1: Так.
0: Мы пока на 0,7 находимся где-то.
1: То есть даже до своей планеты
0: даже не доросли. Даже до планки первого не доросли еще до конца.
1: Окей.
0: Так вот, и считается, что теперь нужно искать пришельцев по звездам. Если звезда двигается меньше, чем должна бы, светится...
1: С меньшей скоростью?
0: Да. Угу. Светится меньше, чем должна бы, так, с меньшей интенсивностью, то, возможно, кто-то к ней присосался.
1: Подожди.
0: И не инопланетяне ли часом?
1: А откуда мы узнаем, вот ты говоришь, с меньшей скоростью, чем должна бы... Откуда мы знаем, с какой скоростью она должна двигаться?
0: Астрофизики знают.
1: Вот такие они люди, да? Это мы, нам как бы невдомек все, а они как бы рассчитали,
0: да? Да, у них там все рассчитано, да.
1: А то есть они не могут подумать, что это где-то их ошибка в расчетах, а не на самом деле кто-то к звезде присосался.
0: Но это повод обратить внимание. А дальше уже смотреть, есть ли ошибка в расчетах.
1: А то уже каким-то Голливудом попахивает, если честно. Как бы вот такое допущение, что это не мы ошиблись в расчетах, а это к звезде кто-то
0: присосался. Ой, не знаю, я бы не искал, я бы наоборот скрывался.
1: Вот именно что. Будем заканчивать наш научный дайджест. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Если суетно в городе и нужен быстрый перезапуск, соберите компанию, устройте северный уикенд. Парк с хаски и оленями, беседки для шашлыка, баня с чаном, мото- и саптуры, мотовесельные туры. myaurora51.ru 911-370-27.
2: Это действительно новое слово в науке и технике.
3: Все по

0: Реклама.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-4-0-678-34.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: «Двое против сна». Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние». Аврора Парк. Северное сияние. В августе аренда коттеджей от 4 в сутки тысяч.
2: Да, 4 тысячи рублей. 4 и 3 ноля, друзья, запомните. Итак, прямо сейчас у нас второй раунд игры «Фактомат». Прямо сейчас у нас на связи игрок номер 2. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Посмеивается человек. В каком уже позитивном настроении.
2: Так,
1: наверное,
2: как зовут вас?
1: Наверное, как-то по-интересному.
2: Рассказывайте.
3: Сметана.
2: Сметана, говорит человек.
1: Отлично.
2: А, кстати, вы знаете, Сметана – достаточно распространенная чешская фамилия, так что я в целом не удивлен. Там, правда, ударение на другую букву – Сметана. Ну да ладно. Я даже хоккеист такого помню. Либо мне это память галлюцинирующая.
1: Милош Сметана.
2: Милош. Андржей. Вот это вот больше вероятно. Итак, значит, сегодня у нас битва сметаны и майонеза. Такое часто не бывает, поэтому, друзья, спешите видеть и слышать. Сейчас точно так же, как и игроку номер один, будем задавать, точнее, не вопросы, а просто перечислять факты, касающиеся сегодняшнего дня, ну и некоторые подробности, и эти подробности могут содержать ложь. Да или нет, ваш главный, скажем так, выбор на ближайшие 2 минуты. Готовы?
3: Да.
2: Поехали. По народному календарю сегодня Ануфрий молчаливый. Люди старались меньше говорить, избегали пустых разговоров, споров и суеты.
3: Да.
2: Да, считалось, что так можно избежать бед, наладить отношения в семье.
1: Актуально для любого дня.
2: Национальный день арбуза. Арбуз – это ягода.
3: Да.
2: Да, с ботанической точки зрения это так. 1492 год. Христофор Колумб отправился в свое первое плавание через Атлантику. Через год он пересек океан и открыл Америку. Да или нет?
3: Да.
2: Нет, меньше у него ушло. 2 месяца буквально. Через 2 месяца он откроет Америку в октябре. В 1929 году в Ростове-на-Дону стала работать первая в СССР АТС, автоматическая телефонная станция. Ее построили при содействии шведской фирмы Ericsson.
3: Нет.
2: Да, это правда. Как бы тогда еще не было Sony Ericsson, но Ericsson была, и она принимала участие в строительстве. В 1958 году атомная подводная лодка USS Nautilus впервые прошла под Северным полюсом. Сейчас эта лодка стоит в музее.
3: Да.
2: Да, в музее подводного флота США с 1986 года открыто для посещения всем желающим. Марта Стюарт родилась, американская предпринимательница, телеведущая, писательница, прославилась своими детскими книжками. Может быть,
3: да.
2: Такое? Нет, она писала,
3: да,
2: книги по кулинарии, домоводству и дизайну интерьеров. Кстати говоря, многомиллионные тиражи. У нее и передачи на эту же тему были. Джеймс Хэтфилд, гитарист и вокалист группы «Металлика», родился сегодня. Однажды он сыграл в кино роль полицейского.
3: Нет.
2: А, на самом деле, да, это был фильм «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном в главной роли про маньяка на реальных событиях. Я, помню, смотрел и увидел Хэтфилда.
1: Ремейк Клинта Иствуда?
2: Нет, конечно, нет.
1: Похоже.
2: Матьё Касавиц – это еще один сегодняшний именинник. Это французский кинорежиссер, сценарист и актер. Снял психологический триллер «Пароль. Рыба-меч» с Холли Берри. И всеми-всеми.
3: Да, да, да.
2: Нет. Он снял психологический триллер «Готика», но тоже с Холли Берри. Кстати,
1: по-моему, там Роберт Дауни-младший еще был.
2: Возможно.
1: Давно не смотрел. И он ее руку случайно сломал на съемке.
2: Возможно, я давно не смотрел «Готику», хотя пересматривал ее в прошлом году, это совершенно точно, уже снова забыл. Итак, друзья, «Пароль. Рыба-меч» снял другой человек, а вот «Готику» снял Матьё Касавиц. Сколько насчитал ты, Гоша?
1: 4 правильных ответа. Майонез на повороте обошел сметану.
2: Увы, майонез сегодня победил. Друзья, мы не сошли с ума, просто наши слушатели вот таким образом представляются в эфире.
1: Но зато сметана менее калорийна. Если это вас утешит.
2: Возможно, это утешит. В любом случае, оба заслужили аплодисментов. Ну, во-первых, наш игрок под кодовым именем Сметана заслужил аплодисментов за то, что, во-первых, слушает внимательно то, что происходит в эфире час назад.
1: Поддержал тренд.
2: Поддержал тренд и как-то идет вообще вливается в игру на всех парах, как говорится. Мы призываем этого человека не сдаваться и сыграть с нами завтра. А завтра, возможно, уже битва сметаны с чем-нибудь другим, с пельмешками. Будет. Представляешь? У нас так вся неделя пролетит.
1: Не, они не враги. Они дополняют друг друга. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Активный отдых рядом с Мурманском. Всего 20 минут от города. Туры на квадроциклах от 5000 рублей. Настоящие приключения. Лесные тропы, живописные виды, реки и озера, подъемы и спуски. Все, что делает поездку незабываемой.
2: MyAurora51.ru 911 370 27.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Вот эти вот звуки, конечно, тогда еще не слышали, но, тем не менее, этому событию мы решили посвятить сегодняшнюю песню дня. В Ростове-на-Дону в 1929 году, в этот день, стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция, даже не в Москве. Ты представь себе, как
2: да,
1: было
2: Да, на самом
1: обидно.
2: Деле удивительно, и столько у нас было вариантов, какую же песню выбрать все-таки.
1: Но мы выбрали композицию «Moscow Calling». На проводе Москва. Как говорится, Москва завидует Ростову-на-Дону. Ну, и звонит еще с помощью телефонных барышень. На этом и прощаемся. До завтра. Гоша Симонов.
2: Вячеслав Каверин.
1: Двое против сна.
2: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Реальный запас хода нового российского электромобиля «Атом» оказался почти на 100 километров больше заявленного. Любопытно, что это открытие совершили инженеры, разрабатывавшие его компании «Кама», которые провели тестовую поездку из Москвы до Тулы и обратно. Как сообщают автоновости дня, для экономии энергии испытатели отключили систему помощи водителю и выбрали максимально плавный стиль вождения, без резких ускорений и торможений, чисто правая полоса со средней скоростью 60-70 км в час. Интересно, как к такому движению отнеслись остальные участники в потоке. Эксперимент в итоге, как посчитали инженеры, прошел великолепно. «Атом» проехал на одной зарядке 597 километров при официальном запасе хода 500 километров. Причем по окончании поездки оставалось еще 2-3 километра, которые, по словам разработчиков, он тоже проехал бы при необходимости. Отмечу, первые товарные электромобили «Атом» уже начали выдавать покупателям свои машины, получили те, кто оформил ранний предзаказ на новинку.
0: Акселератор.
3: Минпромторг расширил перечень допущенных к работе в такси автомобилей с 6 моделями. Теперь таксопаркам разрешено закупать еще и G-Tour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, A8, Amudu C7 и G-Land J6. Как уточнили в пресс-службе Минпромторга, производство всех этих моделей локализовано в России в рамках ранее заключенных специнвестконтрактов. В частности, автомобили G-Tour и Amudu выпускаются на Калининградском автоторе, почти весь модельный ряд Tenet локализован на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, а G-Land J6 и Tenet A8 производятся на экс-площадке General Motors в петербургских Шушарах. Таким образом, теперь в перечне соответствующих закону о локализации такси-машин 36 моделей. С вами был Максим Байков. Хорошей вам дороги.
0: Акселератор. Летом важна каждая минута.
4: Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
0: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442. Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе около 11 градусов тепла, дует северо-западный ветер 4-8 метров в секунду. По сообщениям синоптиков, сегодня в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, временами слабый дождь, ветер с северо-западный умеренный, температура воздуха от 13 до 15 градусов. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 11. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. ОГРНИП 314-511-011-2013-14.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20 90 10. wood-eco.com.
5: Today's hit music. Power Hit Radio.

0: Реклама. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
3: You're listening to Power Hit Radio 104.5.

Делай громче. Путешествие во времени начинается. На 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: Фуд-сеть.
1: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. В Мурманске снесли еще один аварийный дом. Работы провели на улице Бандарной, сообщает «Вечерний Мурманск». Всего в этом году запланирован демонтаж 50 аварийных зданий. Работы ведутся поэтапно. После первого этапа, в рамках которого уже снесено 15 домов, подрядчики приступят к следующим объектам. На освобождающихся участках в перспективе планируется строительство новых жилых домов, а также социальных и спортивных объектов. Еще одного подростка за рулем поймали автоинспекторы в Мурманске. Во время ночного дежурства экипаж госавтоинспекции в Ленинском округе заметил ВАЗ-2112, ехавший без номеров и с тонированными стеклами, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Водитель на требование остановиться через громкоговоритель не отреагировал и пытался скрыться в жилой застройке. Началось непродолжительное преследование. Маневры нарушителя привели его в тупик одного из дворов, после чего водители и пассажиры бросили автомобиль и пытались убежать. Как выяснилось, за рулем находился подросток из Мурманска без водительских прав, который купил машину у незнакомого мужчины за 50 тысяч рублей. Документов на транспортное средство не было. На юношу составили сразу несколько административных протоколов. Подразделение по делам несовершеннолетних направили материалы о привлечении родителей к ответственности. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку. Напомню, не так давно также в Мурманске заметили ВАЗ-2111, за рулем который был подросток. Тогда погоня завершилась повреждением нескольких припаркованных автомобилей. В Мурманске ремонтируют спортивные площадки и тренажеры. Как сообщает «Вечерний Мурманск», плановое обслуживание уличных спортивных площадок продолжается. Сотрудники муниципального учреждения «Авангард» ежедневно осматривают состояние детских и спортивных площадок, ремонтируют тренажеры, убирают мусор и устраняют различные следы вандализма. На прошлой неделе работы выполнены на площадках на улицах Крупской, Капитана Маклакова, Ильдинской, Старостина и в жилом районе Рослякова. В Мурманске продолжается подготовка школ и детских садов к новому учебному году. К работам привлекают и молодежь, которая участвует в программе «Работа рядом». Как сообщает «Вечерний Мурманск», подростки убирают помещения, раскладывают и систематизируют учебную литературу, занимаются озеленением и благоустройством пришкольных территорий. Работы уже завершены в гимназиях номер 7 и номер 3, а также в детском саду номер 115. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
1: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
4: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
4: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
5: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
3: О, мастер уже пришел.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
7: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». По сообщению синоптиков, сейчас в городе около 12 градусов тепла, ветер северный 3,8 метра в секунду. На завтра метеорологи прогнозируют преимущественно облачную погоду. Ветер западный, умеренный 4,8 метра в секунду. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла и не исключен небольшой дождь в течение дня. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 12 градусов. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод приема и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Физкульт, привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/skandinavia.ru.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cyril и Woodhouse, Feel It, All My Days.

0: Реклама.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geliomega.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Gogun City и Jam Hook Oracle.

0: Реклама.
1: Аппарат. Мама рада. Охраняет нас армата.
0: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
2: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните. 70 18 17. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы, 14.
3: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней. 4.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтра во вторник, 4 августа, в Мурманске ожидается преимущественно облачная пасмурная погода. Ветер западный, умеренный. В течение дня не исключена вероятность дождя. Температура составит в ночные часы 9-10, а днем 11-13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. 104.5 FM.

0: music.
1: Good music.
0: 104.5 FM. Power hit radio.
1: Radio. Feel the power. Power here.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: The best music radio station. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Физкульт, привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: Кажется, мне срочно нужен выходной.
6: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка – наша рыба. Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты. Продукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
9: Power Heat Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Griffin Bund и Inés. World

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино, 4, на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
6: Holy Flame, Iowa и Doze. Love you.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Мурманская область сократила долг банкам. Коммерческий долг региона удалось снизить с начала года более чем на 12 миллиардов 700 миллионов рублей, отметил губернатор Андрей Чибис во время сегодняшнего оперативного совещания. Сделать это удалось за счет дополнительных налоговых поступлений и привлечения федеральных бюджетных кредитов. Впрочем, Мурманская область входит в число регионов с самым большим долгом перед коммерческими банками. Недавно издание РБК со ссылкой на данные федерального Минфина писало о долге свыше 46 миллиардов. Миллиардов рублей на начало июля. Мурманский морской торговый порт ждет захода первого в этом году контейнеровоза из Китая. Как сообщает «Мурманский вестник», дорожной картой, утвержденной в октябре прошлого года в Харбине, предусмотрено достижение объемов грузопотока по Северному морскому пути в 20 миллионов тонн к 2030 году. На 26-й год запланировано более 30 рейсов контейнерных перевозок. Всего в этом сезоне китайские сухогрузные компании планируют провести через Северный морской путь 64 рейса, в том числе десятки транзитов. Мурманск тоже готов принять один из контейнеровозов этим летом. Соответствующее соглашение было подписано между правительством области и китайской судоходной компанией. Контейнеровоз должен пришвартоваться в Мурманском торговом порту в августе. Минздрав региона ожидает трудоустройства 150 новых медицинских специалистов в этом году. Об этом во время оперативного совещания заявил министр здравоохранения области Дмитрий Панычев. В частности, по федеральной программе «Земский врач» северян будут лечить 24 специалиста, по региональным квотам 69 врачей, включая хирургов, терапевтов, диагностов. Министр отметил, что кадровое пополнение ожидают практически по всем уровням, от районной медицины до узких специалистов медицинского центра. Сбор подрядчиков победила команду регионального Минстроя в футбольном матче. Товарищеский матч был посвящен 70-летию строительной отрасли. Как сообщает Бипорт, на поле стадиона «Авангард» финальный свисток зафиксировал счет 2-1 в пользу подрядчиков. Команды договорились о проведении матча-реванша после Дня строителя. Выпуск новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
0: Power Your Day.

0: Начинается дневной эфир на 104.5 за пультом Светы Владимирова. Если вы сейчас улыбнулись, значит, соскучились по мне так же, как и я по вам. Всем привет! Хотела привести тепла и солнца из Сочи, но у августа свои законы, и последний месяц лета встретил нас пасмурным небом и нелетней прохладой. Поэтому согреваемся дружескими приветами и летними воспоминаниями. Пишите мне с сайта phr.ru, в приложении Power, пишите в нашей группе ВК, передавайте приветы и заказывайте любимую музыку. Всем желаю отличного настроения и бодрости в этот понедельник.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

Я шла на эфир и вижу, ребята на улице работают, что-то ремонтируют, у них колоночка, телефон, а там пауэр, приятно было, черт побери. Поэтому всем тем, кто сейчас работает на улице, не мерзните, пусть вас согревают звуки музыки. Привет всем работягам!

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
5: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
6: Если села батарейка, Power Yoday.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП ТОВ Татьяна Андреевна, мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж. Но эта неделя в плане погоды, конечно, полная противоположность предыдущей. Ну, а с другой стороны, многие говорили о некомфортных условиях работы в жару. Так что в этот понедельник с удовольствием работаем в прохладе. Плюс 15 сейчас за окном, облачно с прояснениями. Прояснения, конечно, редкие, но тем не менее, сквозь облачность солнце умудряется сегодня пробиваться. Осадков не наблюдается, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В общем-то, пасмурно и достаточно тихо, по крайней мере, если гуляешь по проспекту, ветер не очень-то ощущается и очень-очень комфортно как раз идти. Единственное, что может быть немножко прохладно, поэтому без верхней одежды, конечно, сегодня лучше не гулять. В области сегодня также пасмурно. Временами и местами идут дожди, даже кое-где наблюдаются грозы. Температура воздуха по области сейчас от плюс 11 до плюс 15 градусов. Что касается продолжительности дня, полярный день закончился, и день сейчас у нас 20 часов 2 минуты составляет, но время, которое сейчас началось, это опять белые ночи, поэтому все равно мы можем наслаждаться ночными прогулками. Ну и что я хочу сказать о тех явлениях погодных, которые влияют сегодня на климат нашего Кольского полуострова. Если вчера на нас влияла восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море и активный атмосферный фронт, и также к этому присоединялись, то сегодня вот эти фронты начали смещаться. Смещаться они начали на северо-восток. И сегодня у нас, вот именно из-за этого смещения, они все дальше и дальше уходят и цепляют нас, поэтому по Кольскому полуострову и идут дожди. Наиболее интенсивные они на востоке области. Но в отдельных районах усилился ветер и температура воздуха понизилась. Вот такие новости к этому часу. Спонсор прогноза погоды белорусской кухни и корпусная мебель «ЗОВ». Внимание, летний комбо. Весь июль и август при заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. «ЗОВ. Мебель для жизни». Ленина 27А, второй этаж. ВКонтакте. Кухня и корпусная мебель «ЗОВ. Мурманск».
0: Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС-консультантов. Плюс.
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Автохит. Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» делает подарок по кодовому слову «Радио». 70-25-35. Передаю огромный привет всем, кто сейчас за рулем, и в рубрике «Автохит» развлекаю вас музыкальными новостями в этом часе, и на этот раз новость о Дэвиде Гетте. Он выступал на крупнейших фестивалях мира, захватывал клубы от Ибицы до Вегаса и помог превратить электронную музыку в стадионный поп-феномен. Теперь французского диджея ждет кое-что более долговечное. Он получит собственную звезду на Голливудской аллее славы. Получать у него будет вместе с впечатляющей компанией музыкантов, среди которых Лил Уэйн, Карл Джи, Сиа, Линкин Парк и другие. Ну а для Гетты эта звезда станет не просто очередной наградой, она навсегда закрепит часть истории танцевальной музыки на Голливудском бульваре, месте, до которого диджейский пульт все-таки сумел добраться. Ну, в честь этого события и для всех, кто сейчас в пути, поставлю, конечно же, композицию от Дэвида Гетты. Это релиз прошлого лета, который называется «A Better World».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Это с композицией Better World, автохит этого часа. Хорошей дороги и хорошего настроения всем, кто сейчас в пути. Хотелось бы, чтобы и наш мир становился только лучше. Спонсор рубрики — студия «Философия тела». Только по 8 августа получите в подарок массаж головы при записи на любой вид массажа. Кодовое слово «Радио». Эффективные техники, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелем захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России. Естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
7: В единый день голосования 18, 19,

0: 10 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

Александр любитель не только кофе, со мной переписывается, пишет с возвращением из отпуска, спрашивает, как прошел, где отдыхали. Ну, как прошел? Прошел хорошо, потому что отдыхала я чуть больше месяца. На самом деле, мне этого хватило. Очень много было новых впечатлений, много новых мест посетила. На водопад посмотрела, на аттракционах покаталась, на сапах тоже покаталась. И поплавала, и позагорала, и немного погрустила. В общем-то, неплохо я провела время, чего и вам желаю, потому что август – это ведь время, когда для некоторых отпуск только начинается. Сейчас вот у нас многие ведущие тоже только как раз с 1 августа ушли в отпуск, поэтому я с вами буду всю неделю. Ну а касаемо музыкальной заявки Александра, просит поставить ваш любимый летний трек. Ну, для меня это не то, что неизменный, он изменный, но один из самых любимых – это Боб Синклер с его «Borderline». Вот, ставлю его для вас.

Ну что же, пролетел целый час рабочего времени этого понедельника. Я надеюсь, настроение у вас отличное, на высоте. А чтобы оно поддерживалось именно в таком состоянии, следующий час я начну с розыгрыша нашего музыкального сборника. Так что у кого его еще нету, в начале следующего часа звоните и выигрывайте. Вопрос будет, как обычно, музыкальный.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

поздравлений Power Lyday. Ну и как мы договаривались, этот час у нас начинается с розыгрыша сборника Summer Power 2026. Поэтому, кого его еще нет, звоните, пожалуйста, в студию прямо сейчас по телефону 488-448 и выигрывайте этот музыкальный подарок. Вопросы для вас приготовила легкий, интересный и, конечно же, связанный с вашими любимыми композициями. Вообще, музыка занимает большое место сейчас в нашей жизни и намного больше, я считаю, чем раньше, потому что многие люди вообще ведь не вытаскивают наушники из своих ушей, они слушают музыку постоянно. Это может быть музыка из сборников Power, там, начиная с 2015 года. Может быть, это просто любимый трек-лист воспроизводится, и многие события, они воспринимаются по-другому, когда они происходят, и ты в этот момент, именно в этот момент слышишь какой-то трек. Может быть, он не очень любимый, но из-за этого события он тоже может стать любимым. И это я к чему? К тому, что на сборнике Summer Power 2026 замечательная легкая летняя музыка собрана, которая украсит любое ваше путешествие. Может быть, просто даже прогулку, когда вы будете идти, смотреть вокруг и слушать эту замечательную музыку. Поэтому, если у вас его еще нет, то звоните, пожалуйста, по телефону в студию 488-448, пока вы дозваниваетесь. Давайте-ка послушаем с вами интересную одну композицию от Lost Frequencies. Ну, а потом обсудим с вами вопрос

Я напомню, сейчас проходит розыгрыш заборника Самопауэр 2026. Если вы хотите его заполучить, набирайте номер студии 488-448 и слушайте музыкальный вопрос и отвечайте, самое главное, на него.

Это розыгрыш сборника «Самопауэр-2026». И поскольку никто до меня не дозвонился, тогда озвучиваю свой вопрос и будем проводить викторину через сообщение. Пожалуйста, через приложение или через наш сайт пишите вариант правильного ответа и не забудьте указать там свой номер телефона. Выигрывает тот, кто пришлет самым первым правильный ответ. Ну и, конечно же, не забывайте указывать номер телефона. Итак, вопрос. Как переводится всеми вами любимая композиция? Advenetti House Bar, «Воздух Парижа», «Воздух Стамбула» или «Воздух Милана»? Повторю вопрос еще раз. У нас в ротации есть группа Advenetti House Bar, которая исполняет очень полюбившуюся вам композицию. Так вот, как же она называется и, главное, как она переводится? «Воздух Парижа», «Воздух Стамбула» или «Воздух Милана»? Правильный ответ с названием верного места, чей воздух воспевается в этой песне. Ну или можете раз, два, три, конечно же, указать. Присылайте через приложение или через сайт и не забывайте указывать свой номер телефона. Ну, а пока послушаем. Нет, эту композицию слушать не будем. Тот вот я тут чуть не облажалась. Композицию слушать пока не будем, а то ведь там споют, чей воздух-то.

Ну что же, розыгрыш наш состоялся. Спасибо вам огромное за варианты, которые вы накидали. И я думала, все будут правильные, но нет. Кому-то хочется почувствовать ведь и воздух Милана. Да, признаюсь, я бы тоже его с удовольствием почувствовала, но композиция от Benetti House Bar называется «Воздух Парижа». И правильный ответ прислал наш слушатель, номер которого оканчивается на 0865. Зовут его Вадим. Поэтому, Вадим, пожалуйста, я ваши данные вношу в наш список, и вы приходите к нам, забирайте ваш сборник, предварительно назвав ваш правильный номер телефона, который будет у наших менеджеров. Ну, а мы давайте почувствуем все-таки воздух в Париже, хотя бы так виртуально.

Да, Вадим, наш победитель. Я увидела все ваши сообщения. Вам тоже хорошего дня. Все поняла, что вы мне хотели сказать. Спасибо большое. Все сделаю, как вы предлагаете.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс

0: Котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Ну, а теперь о погоде. Я вам хочу сказать, что она, в общем-то, налаживается вопреки всем прогнозам. Прояснений солнечных становится все больше. По крайней мере, если смотреть в окно и как-нибудь так сигнорировать то, что творится на небе, то прям-таки солнышко светит, и такой легкий ветер наблюдается. Ну, а сейчас за окном плюс 15 градусов. Все официальные источники на этот раз совпали, облачно с прояснениями, осадков нету. Ветер северо-западный 2,8 метров в секунду. А помните 2023 год? Ну, многие же его помнят. Вот в тот год, 3 августа, было плюс 29 градусов, и мы просто плавились от жары. А сейчас смотрите, как замечательно. В помещениях прохладно, на улице прохладно, везде комфортно. Хочешь есть мороженое, хочешь пей горячий кофе, и все вам зайдет. Ну, а что же творится у нас на нашем погодном фронте? Сегодня начал смещаться циклон вблизи нашего Кольского полуострова, и он и принес к нам дожди. Наиболее интенсивные они сейчас на востоке области, в отдельных районах. Сегодня усилился ветер, и температура воздуха начала понижаться. Поэтому в области сегодня от плюс 11 в Лавозере до плюс 15 в Кандалакше. Ну и, соответственно, местами дождь, местами грозы и усиление ветра. Кстати, с завтрашнего дня мурманские тоже обещают небольшой дождь. Ну, посмотрим, как оно будет. Сегодня, по крайней мере, день и вечер еще наш. Спонсор прогноза погоды «Компьютерная академия ТОП» открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка.

Подготовка с 7 до 8 лет, малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня, современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

Какой красивый переход получился. Я специально его дождалась. После Love is Darkness мы слушать будем Desert Rose от Sting. И это все благодаря вашим музыкальным заявкам, потому что это именно пчелка захотела послушать эту композицию от Sting. Пчелка, звучит она для вас. Спасибо вам за эту красоту, и вы тоже присылайте свои музыкальные пожелания.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманская Ленина 52». ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП «Каланча» Денис Анатольевич. Сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Это стиль и выгода. 20-70-50. Признавайтесь, кто из вас хоть раз пытался впихнуть в себя 2-литровую бутылку воды к вечеру, потому что надо? У нас для вас отличная новость. Вашим почкам и совести можно расслабиться. На PowerHit Radio 2 минуты с пользой. Микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Откуда взялась эта магическая цифра? 8 стаканов в день или 2 литра жидкости в день? История тянется из 1945 года, когда одна комиссия по питанию выпустила рекомендацию. Но все прочитали только первый абзац про 2,5 литра жидкости и благополучно проигнорировали второй. Большая часть этого количества уже содержится в пище. Разбираем факты. Еда – это тоже вода. Фрукты, овощи и даже стейк содержат жидкость. Около 20% суточной нормы мы получаем из тарелки, а не из стакана. Чай и кофе считаются. Миф о том, что кофе обезвоживает, живуч, но сильно преувеличен. Да, есть легкий эффект, но он не перекрывает тот объем воды, который вы выпили вместе с порцией американо. Слушайте встроенный датчик. Эволюция подарила нам идеальный механизм – жажду. Если вам, ну, совсем не хочется пить, не нужно насиловать организм. Избыток воды также нагружает систему, как и дефицит. Но как же понять, что воды вам достаточно? Есть 2 реальных индикатора. Простите, но в первую очередь это цвет мочи. Если она светло-соломенная, вы в зоне комфорта. Если темно-желтая, пора сделать несколько глотков. Самочувствие. Сухость во рту и легкое головокружение – вот реальные сигналы, а не то, что вам показало ваше уведомление в телефоне. Но, конечно, есть группа людей, которым, правда, нужно пить больше. Тем, кто активно тренируется, ибо с потом теряются литры. Тем, кто живет в жаре или в холоде при включенном на полное отопление. При болезнях это и температура, и отравление. Так что пейте, когда хотите пить. Главное, не превращайте полезную привычку в пытку водой. Организм умнее графиков. И к организму нужно прислушиваться. Это главное. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта запись на последние числа августа. Стильные стрижки для школы, работы и жизни. Без суеты и спешки. Мужская стрижка 1000 рублей. Удобная запись ВКонтакте через сайт, приложение и по телефону 20-70-50.
1: Две минуты с пользой. Power Hyundai. Сила твоего дня. I'm looking for a tall man who can lift me on my feet, who can take me higher, show me things I've never seen. Hey, Mr. Postman, can you give me what I need? What I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need, what I need.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» делает подарок только для слушателей PowerHit Radio. Сумма 11. Вот такое вот интригующее начало. Ну и привет, конечно же, всем, кто сейчас за рулем. Расскажу вам сегодня трогательную историю, что вас развлечь, которая завирусилась в соцсетях. Если вы в соцсетях не висите, вы правильно делаете, не тратьте на время, а историю я вам и так расскажу. Итак, девушка решила поддержать своего мужа-айтишника, которого сократили, и сделала для него с дочкой собственное радио. Мужику приходится работать курьером, чтобы прокормить семью, и теперь у него есть эксклюзивный выпуск радио, чтобы работать было веселее. В общем, комментарии под вот этой историей затопило слезами. Многие называют это идеальным олицетворением слова «любовь». И в связи с этим я никак не могла решить, ну какую же вам песню в качестве автохита поставить. Все-таки про любовь или про радио? Но, учитывая, какой у нас спонсор сегодня, я выбрала «Hello Radio».
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Hello Radio, хит этого часа, хорошей дороги и хорошего настроения всем, кто сейчас за рулем. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Запишитесь на любой вид массажа и получите массаж головы в подарок по кодовому слову «Радио». Эксклюзивные методики – секрет вашего преображения. «Философия тела» – правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Килиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой.

дождаться выхода, мы сомневаемся, уместно ли это. Да, это уместно, потому что я из тех людей, которые действительно скучают по работе и вообще любят работать. Кстати, еще Шопенгауэр писал, что с возрастом время летит быстрее, и иногда один день, который состоит из ярких эмоций и впечатлений, равен 4 месяцам спокойной, размеренной, однообразной жизни. Так вот, у меня был достаточно долгий отпуск, месяц и 10 дней я отдыхала, вот так легко, да, это посчитать. И он был достаточно насыщенным, прямо очень. Мне казалось, что меня

фокусируюсь сегодня на ваших сообщениях. И следующую композицию я ставлю для Иринки. Это будет «Авиван». Мне нужен знак. Да, мне тоже нужен знак от вас, какую именно композицию ставить. И еще целый час будет длиться наша программа приветов и поздравлений. Так что присылайте свои приветы, поздравления, музыкальные заявки. И оставайтесь вместе со мной на 104.5.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Новости 51-го региона.
3: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Именно здесь уже в сентябре запустят томограф последнего поколения с искусственным интеллектом. 7 муралов исчезнут из-за капремонта домов в Мурманске. Работы создавались в разные годы в рамках фестиваля «Паблик Арта Рост». Ремонт будет проведен в том числе на домах с муралами на улице Лобова, Нахимова и Сафонова. Еще один мурал исчезнет со стены дома номер 2 на улице Привокзальной. Работа «Брод» появилась здесь 2 года назад. Отмечу, за 5 лет фестиваля «Паблик Арта Рост» в Мурманске появились 69 монументальных работ. По итогам фестиваля этого года в областном центре созданы еще 12 муралов. На территории Мурманского рыбного порта началось строительство логистического комплекса для передержки живого краба. Как сообщает Бипорт со ссылкой на группу компаний «Русский краб», на производстве будет построен холодильный комплекс, контейнерный терминал, а также бассейны для передержки до 200 тонн живого краба общей площадью 3000 квадратных метров. Ожидается, что благодаря проекту в регионе появятся новые рабочие места. Создание комплекса направлено на дальнейшее обеспечение оптимальных условий и сохранение качества биоресурсов и увеличение объема поставок продукции на экспортные направления. В выходные определились финалисты Кубка Мурманской области по футболу. В Мурманске «Арсенал» из Александровска на правах хозяев поля принимал «Апатитский химик». В первом полуфинальном матче «Апатитчане» в родных стенах крупно обыграли «Арсенал» 5-1. Как сообщает «Мурманский вестник», в ответном матче футболисты из Александровска приложили максимум усилий, чтобы отыграться, но наверстать упущенное не смогли. 2-1, дальше идет «Химик». Еще один матч провели в Ковдоре, местный «Горняк» и «Кандалакша». Ранее в «Кандалакше» их встреча завершилась с минимальным преимуществом хозяев 3-2. В этот раз 4-3, также в пользу «Кандалакши». Таким образом, в финале Кубка Мурманской области встретятся чемпион и серебряный призер областного чемпионата. Решающий матч по традиции пройдет в день физкультурника 8 августа в Мурманске на центральном стадионе «Профсоюза». Аэропорт Мурманск отметил полувековой юбилей. В прошлом году его услугами воспользовались более 1 400 000 пассажиров. Как сообщает региональный Минтранс, в этом году пассажиропоток уже вырос на 8%. География полетов насчитывает более 10 направлений. В частности, недавно добавились Екатеринбург и Петрозаводск. После ввода нового терминала пропускная способность аэропорта увеличена до 3 миллионов пассажиров в год. Выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. Благодаря встроенному искусственному интеллекту аппарат считывает информацию с большой точностью. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этого понедельника.
2: Power Your Day.

такая чудесная композиция. Я во всех своих странствиях как-то упустила. Вообще упустила ее из виду. Не слышала еще. Сейчас прослушаю первый раз. И она меня потрясла. Но я вам сейчас ставлю Оливера Хелденса на контрасте. Если хотите что-то такое оригинальное услышать, то заказывайте.

Света Владимирова. От рабочего понедельника остается всего лишь час, и, мне кажется, уже пора начать что-нибудь праздновать. 3 августа в календаре – это день, который трудно назвать скучным, если прочитать, что отмечают в мире. Итак, а в мире отмечают день арбуза, день числа 3 и даже день поцелуев с зеркалом. Но это что-то такое из нарциссического. Ну а про день арбуза с удовольствием поговорю и, в общем-то, призываю вас отметить его, ведь арбузы сейчас, ну, такие вкусные, ну, сахарные просто. И я прямо очень захотела его поесть. После эфира непременно прикуплю себе этот продукт. Итак, гастрономический праздник, который любят во всем мире, это день арбуза. Родина арбуза считается Южная Африка. Возделывать его начали еще в Древнем Египте, а семена этой ягоды находили в гробнице Тутанхамона. Ну и, собственно, хотела побольше вам всего рассказать, но вот этот понедельник, он меня прервал.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью

0: обед!
1: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угрынип 321-519-400-143-34.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройство приложение PowerHit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.
6: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Мурманск продолжает прогреваться. Плюс 16 градусов у нас сейчас за окном. А некоторые источники утверждают, что и все плюс 17. Но нам ведь не важно с вами 16-17 градусов. Главное что? Главное, что температура идет на повышение. Это замечательно, потому что совсем скоро нам возвращаться домой по этому прекрасному мурманскому вечеру. Ветер сейчас северо-западный, 2,8 метров в секунду. Осадков не наблюдается. В общем-то, очень-очень приятная погода. А знаете, что еще очень приятно? Особенно тем людям, которые недавно вернулись с юга и которые находились там под жарким солнцем. То, что ультрафиолетовый индекс в Мурманске сегодня составляет 3 из 11. И 3 – это максимум на сегодня. Что это означает? Что длительного нахождения на солнце вообще не представляется возможным. Длительно находиться на солнце, а также можно не пользоваться никакими ни солнцезащитными кремами. И ты совершенно точно не сгоришь даже за те полчаса, которые ты в 12 часов дня пройдешься по улице. Вот это замечательно. Цените, цените наш север и за это тоже. Ну а по области сегодня тоже в настоящий момент прогрелась она хорошо. 20 градусов уже в Кандалакше, уже даже в Никеле плюс 17. Ну а самыми прохладными местами на Кольском полуострове остается Лаозеро, там плюс 12. Ну и в Териберке точно такая же температура. Немножечко заглянем в завтрашний день. В ближайшие два дня Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии обширного циклона, центр которого находится в Баренцевом море. По области ожидается местами дождь, это уже завтра. На севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от плюс 12 до плюс 17 градусов. Ну а в Мурманске завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, ну а днем уже прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха ночью от плюс 7 до плюс 9. Это, в общем-то, достаточно прохладно. Ночным гуляльщикам не помешает накинуть курточку. Ну, а днем завтра будет немного прохладнее, чем сегодня. Максимальная температура воздуха плюс 14. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянно.

вот Юлия сейчас прислала мне сообщение, желает всем хорошего завершения понедельника, улыбнуться в конце рабочего дня и послушать. Она очень хочет, это Широна с Азизам. Ну, Азизам так Азизам. Разве могу я вам, Юля, отказать?

0: Реклама. На Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377 geelyomega.ru.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

композиция, которая прямо сейчас звучит на 104.5. И вот пока она звучала, написал мне сообщение некий Андрей, который просит поставить для своей любимой девушки композицию от Пегги Гу, которая называется «На-на-на». И вот теперь мне интересно, вот это Андрей специально вот так подгадал или просто так совпало? Ну, а еще напомню, что наша программа еще полчаса будет в эфире, поэтому успевайте прислать свои музыкальные заявки. И, конечно же, приветы для любимых друзей.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

завершает наш сегодняшний дневной эфир. Я думаю, понедельник у нас удался. Я очень надеюсь, что вы не перетрудились. Ну, а сейчас еще немножечко проветритесь, прогуляетесь. И вы не переключайтесь, оставайтесь на 104.5. Даже если вы расходитесь по домам. Ну, а я остаюсь в студии. Еще целый час буду вместе с вами контролировать, что происходит на дорогах города. Ну, и сообщать, конечно же, об этом всем вам. Поэтому всю оперативную информацию, пожалуйста, телефон 488-448, ну и все доступные средства переписки. Еще раз повторюсь, не прощаюсь, услышимся в следующем часе.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Ну вот, пятичасовая отбивочка прозвучала. Это значит, что все, с работы можно завязывать. Пересаживаться в свой автомобиль и ехать, куда глаза глядят. А глядят они у всех в разные стороны. Кто-то домой, кто-то по магазинам, кто-то просто кататься едет. Честно сказать, вернулась я только в ночь, с субботы на воскресенье, все думаю, как бы сказать, две ночи назад, как-то это так звучит странно. В общем, за воскресенье успела только чемоданы разобрать, прийти в себя, поэтому что у нас в городе происходит на дорогах, еще не разглядела и не знаю. Поэтому вся надежда на вас, пожалуйста, сообщайте информацию. Я немного выходила прогуляться вчера, и вот то, что увидела, докуда дошла, это то, что у аметиста за последние два месяца ничего не сдвинулось с места, там как было снято асфальтовое покрытие и перекрыто, ну, вот этот вот кусок дороги, поэтому на съезде по Кнеповичу вниз под мост при пересечении проспект Ленина, конечно же, вот эти вот заграждения, они очень неприятно мешают проезду, разогнаться там совершенно точно нельзя, но, может быть, это и хорошо, вот. Ну, а на Егорова тоже все перерыто осталось, но там эти заграждения проезду не мешают, мешают они разве что парковки, вот те, кто около гимназии паркуется, к институту туда проезжает, там, конечно же, не очень удобно и очень узкая дорога. Ну, а если у вас есть информация о других локациях, пожалуйста, сообщайте мне об этом. Удобнее всего сделать это через наше приложение Power. Вы можете надиктовать аудиосообщение или написать просто обычное сообщение. И, конечно же, звоните по телефону в студии 488-448. Всем желаю приятной поездки и хорошего настроения. Меня зовут Света Владимирова. Если я забыла об этом сказать, вот скажу сейчас. Ну, а спонсор программы ООО «Партнер» – сертифицированный сервисный центр. Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Еще один музыкальный привет для тех, кто сейчас за рулем. И особенно, я сегодня хочу прям вот особенно подчеркнуть, привет этот тем людям, которые вот закончили свой рабочий день, сели за руль автомобиля и прям-таки расслабились, и их отпустило. А сегодня в рубрике «Автохит» уже третий раз я ее провожу. Но в этом часе я расскажу вам о новинках из мира автомобилей. Итак, Volkswagen показали гибридный седан, который сможет проехать до 2000 километров без дозаправки. Это ведь идеально для топливного кризиса. Под капотом ID Era 5S. Это полуторалитровый бензиновый двигатель и электромотор на 177 лошадиных сил. На одной электротяге автомобиль способен проехать около 160 километров, а средний расход топлива заявлен на уровне чуть меньше 3 литров на 100 километров. В салоне огромный центральный экран, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона и атмосферная подсветка. Ну, если честно, ничего особенного. А вот из минусов физических кнопок почти не осталось. Управление полностью завязано на сенсорный дисплей. Это кому как нравится, но мне, например, не нравятся машины, которые полностью на электронике. Я люблю все руками потыкать, попереключать, подвигать, чтобы все больше зависело от меня, чем от автомобиля. Также ID Era 5S станет первым Volkswagen системой, которая сможет сама вести автомобиль на трассе и помогать водителю в городе. А вот вы готовы настолько доверять своему автомобилю? Ну, вопрос повисает в воздухе, вы можете ехать, рулить и поразмышлять об этом. Ну, а в качестве музыкального привета поставлю для вас композицию, которая называется «I wonder if you know». Исполнил ее Алок и кто-то еще. Я не шучу. В названии композиции в авторах указан Алок and something else. Так вот, композиция великолепно подходит для расслабленной езды по городу. Причем самостоятельно, а не с помощью всяких там автомобильных систем.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Автохит на Power Hit Radio.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Реклама.
3: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание, постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок, ремонт подвески, замена технических жидкостей, развал схождения колес. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Кажется, мне срочно нужен выходной.
8: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
9: Ура! Снова в школу!
10: Основным окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
11: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
12: Кто не работает, тот ест.
13: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Круиз-контроль.
3: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Ну что же, к вечеру погода все лучше и лучше. Плюс 17 сейчас в городе. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 2,8 метров в секунду. Для тех, кто планирует гулять, напомню, что сейчас идет время белых ночей, поэтому 24 часа у нас светлое время суток. Совсем полной темноты не наступает, да еще и погода замечательная. И замечательная она, кстати, будет до утра. По области сегодня у нас от плюс 12 до плюс 20, и вот прогрев продолжается. Если в первую половину дня в той же Кандалакше было еще только 15 градусов, то сейчас как раз в Кандалакше уже плюс 20, в Никеле плюс 17. Ну а прохладнее всего Лаозеро и Териберки, там по 12 градусов. В ближайшие пару дней Кольский полуостров наш будет находиться под влиянием южной периферии обширного циклона, центр которого Баренцево море. По области ожидается местами дождь. На севере области порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от 12 до 17 градусов тепла. Что касается конкретно Мурманска, то завтра ожидается облачная с прояснениями погода. Но я вам так скажу, прояснения эти будут как раз ночью и рано утром. А так преимущественно будет пасмурно. Ночью без существенных осадков, ну а днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла. Ну а днем воздух прогреется максимально до 14 градусов. Такой прогноз. Погода к этому часу. Завтра, собираясь на работу, не забудьте взять с собой зонт.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power.

пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Я напомню, вечерний круиз-контроль прямо сейчас в эфире. Всю информацию по дорогам, которую вы видите по пути, что-то случилось где-то, новые ремонтные работы начались, незарегистрированные какие-нибудь, или, может быть, просто поперек дороги что-нибудь стоит, или светофор отключился. Обо всем об этом можете сообщить через приложение Power или позвонить по телефону 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Powerhit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка, запчасти в наличии на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе, Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультация и запись по телефону 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-4-0-678-34.
3: Счет в вашу пользу. Лето. Время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус: 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
4: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. УАЗ официально переименовал легендарную модель в «Буханку». Теперь на сайте автопроизводителя фигурирует только народное имя. От трехбуквенного СГР, обозначающего, кстати, старый грузовой ряд, решено полностью отказаться. При службе УАЗа смену названия подтвердили, уточнив, что процесс официальной регистрации привычного товарного знака уже запущен, и с августа название «Буханка» применяется в большинстве коммуникационных материалов. Исключение составляет лишь техническая документация, в которой останутся прежние модельные индексы. Напомню, заявки на регистрацию товарного знака «Буханка» с написанием на кириллице и на латинице были поданы в Роспатент в апреле. Сегодня в легендарное семейство входят версии с однорядной и двухрядной кабиной, пятиместной и семиместной комби, двухместный и пятиместный фургон, девятиместный автобус и подготовленная к тяжелому бездорожью спецверсия «Экспедиция».
0: Акселератор.
1: Водитель из Тульской области стал лучшим таксистом страны. В Омске завершился финал 8-го всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Победителем сезона этого года стал представитель Тульской области Руслан Тесаков. Он получил новый автомобиль «Лада Искра», денежный приз 150 тысяч рублей и почетное звание лучшего водителя такси страны. Федеральный финал впервые состоялся в Омске. До этого участники победили в региональных этапах конкурса и получили право представлять свои субъекты федерации на всероссийском уровне. Финал состоял из трех этапов. В теоретической части водители отвечали на вопросы по законодательству таксомоторной отрасли, истории и географии России. На практическом этапе соревновались в парных заездах. За 3 минуты им необходимо было заехать в гараж задним ходом, выполнить параллельную парковку, пройти змейку с переменным шагом задним ходом, совершить поворот на 90 градусов и точно остановить автомобиль перед стоп-линией. С вами был Максим Байков. Хорошего дороги.
0: Акселератор.
2: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Замена моторного масла и масляного фильтра. Замена воздушных топливных фильтров, свечей зажигания. Замена масла в автоматической и механической трансмиссии. Установка фаркопа, шиномонтаж и балансировка. Диагностика электрооборудования. Установка скрытой проводки, видеорегистраторов и антирадаров. 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН, 113-519-001-07-79.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
5: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
6: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип Пиццы, 2023-75-300-128-20.
8: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Вечерний круиз-контроль в эфире. Да, я все еще здесь. Никаких сообщений к данному моменту о дорожной обстановке, никаких тревожных сообщений не поступало. Я так понимаю, пробок в августе-то у нас в Мурманске и нет. Ну и ничего плохого не случилось. И остается только порадоваться, пальчики скрестить, чтобы так и продолжалось. Но в соцсетях, вот с другой стороны, кто бы мог подумать, что мы доживем до такого времени, когда в соцсетях на полном серьезе будет обсуждаться, на какой заправке есть бензин, сколько он стоит, и можно ли доехать из пункта А в пункт Б, и дозаправиться по пути, не придется ли бензин везти с собой. Я, кстати, тоже хватанула впечатлений. Вот тут вот сообщение, кстати, есть. Слушайте, всем доброго ГРМ. Это неважно, кратко о бензине. Мурманск, Нижегородская область. На брендовых заправках весь бензин есть. Цены, как в Мурманске, минус пару рублей. Лимиты 30-40, где-то вообще до полного. Всем удачного отпуска. Я вам так скажу, в Нижегородской области я была всего лишь где-то месяц назад. В начале июля это было, и вот там, там была ситуация аховая. Стоимость бензина доходила до 150 рублей, причем вот чем дальше от Нижнего Новгорода, чем сильнее ты уходишь в глубину, тем выше бензин. Причем люди, они там столько не получают, чтобы платить по 150 рублей за литр бензина. И выдавали на одну машину 10 литров. Вот такая там была обстановка всего лишь месяц назад. Поэтому, если сейчас там бензин дешевле, чем в Мурманске, это просто, просто замечательно. Ну и всем ровных дорог пожелаю, и чтобы вас вот эти вот все проблемы не коснулись.
1: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Ну что же, пора подводить итоги. У нас сегодня замечательный круиз-контроль получился. На дорогах все спокойно. И на этом, собственно, программу я и завершаю. Меня зовут Света Владимирова. Всем желаю хорошей дороги и прощаюсь с вами до завтра. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр, партнер техобслуживания и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1 655 655.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio. I don't need your words. If you wanna say it, say it.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Первая маникюрная. Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX. Это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
7: Best music. Best music. Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Завтра во вторник, 4 августа, в Мурманске ожидается преимущественно облачная пасмурная погода. Ветер западный, умеренный. В течение дня не исключена вероятность дождя. Температура составит в ночные часы 9-10, а днем 11-13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж. ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.

Лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power

0: Реклама.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Опять интернет глючит.
5: Танках пинг высокий.
6: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
7: Ваня, помоги! Ты же программист!
8: Как вы мне надоели.
9: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
10: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
4: Вот это Ситилинк!

0: «Золото чартов».
1: Всем добрый вечер, с вами Соня Бажанова. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» делает подарок только для слушателей Powerhit Radio. Сомова, 11. Отправляемся туда, где слышен ритм барабанов. И бескрайние просторы кругом. И дикая природа живет по своим законам. И уже немножко страшно, хоть и красиво. Там переплетаются сотни культур, древние традиции и современные вызовы. А дикая природа, между тем, охраняется как национальное достояние. А еще достоянием страны уже лет 50.

Как являются бегуны. Да-да, это родина самых быстрых людей планеты. С конца 70-х, начала 80-х годов прошлого века бегуны выигрывали более половины самых крупных марафонов планеты. Мы в Кении. Почти 80% территории страны покрыто саваннами и полупустынями, что создает идеальные условия для наблюдения за дикой природой. И, вероятно, идеальные условия для того, чтобы бегать быстро от всяких диких животных. Мы же установили наблюдение за музыкой. Лидером Шазам-чарта Кении является «Капитанист» с треком «Китемео». Он вышел в конце июля и буквально за несколько дней уверенно закрепился в трендах Восточной Африки и взлетел на первое место в Кении. Песня заряжена энергией улицы, исполняется на суахили и частично на английском языке. Ну а товарищ Капитани – один из самых стремительно растущих артистов Кении. Лидер кенийского Шазам-чарта «Капитани» Китемео.

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Запишитесь на любой вид массажа и получите массаж головы в подарок по кодовому слову «Радио». Эксклюзивные методики – секрет вашего преображения. «Философия тела» – правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Золото чарта. Золото чарта. Power Heat Radio.
2: It's great. Pretty down to earth and real people.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
5: I like it. Power. Number one hit music station.
6: Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ОНО ДПО Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Завтра, во вторник, 4 августа, в Мурманске ожидается преимущественно облачная пасмурная погода. Ветер западный, умеренный. В течение дня не исключена вероятность дождя. Температура составит в ночные часы 9-10, а днем 11-13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – Компьютерная академия ТОП. Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник, 32023-75-00-128-20.
0: Every day, and every hour, new and fresh music, Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection».
1: Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела», приглашает слушателей по Орхид Радио за подарками. Сомова, 11. «Daylight» Дэвида Кушнера. Достаточно популярная, уже года три как, баллада с запоминающимся припевом и эмоциональным вокалом. В ней есть элементы поп-рока, но она сохраняет лиричность. Это такой хороший пример того, как мрачная эстетика и глубокая лирика могут стать массовым хитом. В песне тьма как худшая версия самого себя, а свет как попытка с ней, с этой тьмой, справиться. В общем, люблю и ненавижу примерно такой посыл у песни. Дэвид Кушнер, «Daylight» в рубрике «Romantic Collection».

0: Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Хотите массаж головы в подарок? Просто скажите заветное слово «радио» при записи на любой вид массажа. «Философия тела» — это индивидуальный подход, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Романтик. Коллекшн.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтра во вторник, 4 августа, в Мурманске ожидается преимущественно облачная пасмурная погода. Ветер западный, умеренный. В течение дня не исключена вероятность дождя. Температура составит в ночные часы 9-10, а днем 11-13 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. С гордостью представляет новинка этой недели.
1: Cyril и Woodhouse. Feel it all my days.

0: get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Gogan City и Jim Hook. Oracle.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Griffin Bund и Inez.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Holy Flame, Iowa и Doze. Love You.

0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio. Постоянен. Feel the power. Power
1: Hit. Yes! Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

0: and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Katy B и Jax Jones, Last Day of Summer.

0: is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Павиня и Eli Oaks. Reasons.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit.

0: up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power. Power
1: Power. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Listen up, everyone. Power Heat Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Power.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.